0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован в управлении Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это продом

0: вперед! Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

помним о главном, придерживаемся плана, движемся навстречу целям, и все это под любимую музыку в эфире Авторадио. Делайте громче, подпевайте и знайте, что все у вас получится. Ну, с такой-то группой поддержки. Олеся Соболева у микрофона, мы с вами плавно погружаемся в осень.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаприкова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
7: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
6: А дизайн-проект предоставят?
7: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
6: Мне подходит. Поехали.
7: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. ТАУ «Галерея», первый этаж.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
12: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

пряники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканерным микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная. Каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Про зубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

исполняем мечты. 2 из 5 уже стали реальностью. Автокредит в 1 300 000 рублей хотела закрыть Вера Лаврикова из Москвы, и мы сделали это. О миллионе рублей мечтал Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга. Готово! Впереди у нас 3-й суперфинал, и 10 сентября исполнится еще одна ваша мечта. А вот какая? Может быть, поплавать с большими белыми акулами? Устроить свадьбу или своя мини-гостиница на берегу моря? Это мы узнаем совсем скоро, в следующий четверг, 10 сентября, в 3-м суперфинале игры «Много денег» на Авторадио.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратов 53-0012. Окна само.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдабанк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдабанк!
2: Яркие каникулы?
3: Айдабанк!
2: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-5-2.
5: Окошкина!
6: «Волга», «Закат» и «Музыка» на легендарном утёсе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утёсе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Космо.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 7-5-5-5-5.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама на автора.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
0: Окошкина. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударная

0: Отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. ТАУ Галерея Первый этаж.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на Авторадио.

тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

О любви можно говорить, можно петь, можно молчать. Без нее вот никак не получается. Так что мы не сопротивляемся, делитесь эмоциями, чувствами и получайте их в ответ. Я, Олеся Соболева, выписываю вам очередную порцию любви в эфире Авторадио. Делайте

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке условий накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
5: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Маршер Зотт Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина!
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
11: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
12: Реклама на Авторадио.
13: 39, 36, 36.
14: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Грэм 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: 21 ноября «Яндекс.Музыка» впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Я готовлю, как Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
7: Вот это я понимаю шоу.
6: В кино с 3 сентября.
8: 16+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 550 51 00 01. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин ответил на вброс о новой волне мобилизации после выборов. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Слухи о готовящейся новой волне мобилизации в России Владимир Путин назвал чушью собачьей. Так президент прокомментировал публикацию о возможных призывных мероприятиях после грядущих выборов в Госдуму. По словам главы государства, эти вбросы – срежиссированная информационная атака, направленная на дестабилизацию ситуации внутри страны. Президент подчеркнул, что сейчас никаких реальных предпосылок для подобных решений нет, а российская армия полностью справляется с поставленными задачами. Говоря о возможных трехсторонних переговорах России, США и Украины, президент заявил, что контакты со Штатами продолжаются всегда, но важно, чтобы это не крутилось в бессмысленном режиме. Если кто-то хочет внести вклад в переговоры, которые сейчас фактически заморожены, Россия не против. Российский лидер также отметил, что угроза Зеленского заблокировать небо России атаками беспилотников – это заявка на государственный терроризм. Обо всем этом Владимир Путин заявил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Киргизию. В Бишкеке прошел юбилейный саммит ШОС. Лидеры организации подписали 28 документов, а Владимир Путин провел 9 двусторонних встреч. Также российский президент ответил на вопросы журналистов.
2: Про помощь.
1: Правительство России держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак. В частности, перенаправляют логистические потоки. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак ВСУ. Как указал президент, логистические мощности требует восстановления, в том числе при участии властей. Российский лидер подчеркнул, что такую работу необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
2: Про болезни.
1: Россиянам будут ставить диагноз сверхожирения. Общество эндокринологов разработало проект клинических рекомендаций, который вводит новый диагноз с таким названием. Но, согласно рекомендациям медиков, главное при лечении – сбросить вес так, чтобы снизить угрозу для здоровья, научиться удерживать этот результат и чувствовать себя лучше в повседневной жизни.
2: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили открывать в детских садах дежурные группы до 20 часов по запросу от 10 семей. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков. По его мнению, решить проблему нехватки мест для детей, работающих родителей, можно, если закрепить правило. При обращении не менее 10 семей в детском саду должна открываться одна дежурная группа, работающая до 8 вечера. Парламентарий отметил, что действующее законодательство уже позволяет

0: продлевать режим работы дошкольных учреждений. Осталось лишь утвердить такой порядок. Запустить механизм предлагается с января будущего года. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, дамы и господа, мы рады вас вновь встретить, вновь поприветствовать в очередной рабочей неделе, осенней неделе, которая набирает ход здесь, в эфире Авторадио. Драйв-шоу «Поехали» традиционно. Встречайте, Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Все здесь, все на месте. Как у вас дела? Напишите 915-459-2020, несмотря на хмурую погоду, но в столице уж точно добавим в нее в этот день и в это утро, конечно, побольше радости, побольше юмора, актуальных событий, которые мы для вас сегодня собрали традиционно и готовы обсуждать не только со специалистами, но и с вами, благодаря нашему драйв-чату. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК, все доступно, открыто. Традиционно все, дали о себе знать, вы тоже напишите нам, как дела, проснулись или нет. Песня сейчас прозвучит, все ли готовы к ней, а потом уже перейдем к нашему диалогу. Вроде бы все.
1: Ну тогда песня.
0: Ну давайте стартуем, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». Каждое утро

0: Ну все, все, давайте просыпаться. Доброе утро, страна. 7 часов и уже 8 минут столица. Это драйв-шоу «Поехали». Как всегда, открываем этот прекрасный осенний денек в дружной компании. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Итак, открываем драйв-чат. Семейные психологи традиционно активизировались и провели опрос, правда, анонимный. Одно, может быть, оно и к лучшему. И выяснили потрясающую цифру. Каждая третья пара в стране регулярно практикует... Внимание, вопрос.
1: Трам-пам-пам, трам-пам-пам.
0: Ну нет, трам-пам-пам, каждая первая, конечно,
1: практикует.
0: Надеемся. Это хорошо. Да, но нет, они практикуют так называемую мелкую финансовую конспирацию. Легкую ложь. Объясню. Это когда вы покупаете себе очередную дорогую какую-то вещь, парфюм, гаджет или снасти для рыбалки, но вам настолько не хочется выслушивать лекцию от второй половины на тему, куда опять ты спустил бюджет, что включается вот такой вот режим умалчивания. То есть вещи тайно заносятся домой без магазинных пакетиков, чеки сжигаются. А на вопрос, что это такое, ну, в основном, как бы, мужчины спрашивают, это что, новое? Выдается фраза, ну, что это, шкафу года 3, 4, 23 лежало. Просто забыла вот достать, когда-то покупала. Вот, поэтому сегодня давайте возьмем эту статистику за основу и поговорим, а точнее поговорим, вы нам расскажете, ребята, какую вещь вам приходилось тайно маскировать от членов семьи, на какие ухищрения вы шли, чтобы сохранить мир в доме. Ну, то есть, когда вы скрыли стоимость той или иной.

0: что?
1: Я сноуборд скрывал. Потом сказал, что просто дали покататься. Говорит, слушай, второй год, что ты не возвращаешь его? Говорит, да? Не нужен.
0: Я как-то вот пытаюсь вспомнить, вот уже в сознательно взрослом возрасте как-то такого не было. Возможно, в мою сторону это было, потому что я никогда не знаю, что это стоит, сколько это стоит. Вот, поэтому приходится все время верить на слово.
1: Ну а почему? А у тебя есть основания не доверять, разве?
0: Нет, я просто. Я, например, на себя никогда не потрачу. Вот никогда.
1: Это
0: меня
1: правда.
0: Прям жаба душит.
1: Это
0: такая
1: правда.
0: Накачанная, мощная, говорит, заткнись и не трать.
1: Зато на близких.
0: Да, тут ничего не жалко. Но узнаем, как по этому поводу думаете вы, ребят. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Пожалуйста, подключайтесь, пишите и готовьтесь к появлению, ну, во-первых, модного приговора. А к нам зайдет шеф-стилист как раз этой.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Казалось бы, всего лишь второй день осени, а пробки уже серьезные. Автомонитор начинает свою работу. Всем доброе утро. 6 баллов показывает Яндекс.Карта на эту минуту. Наиболее сложно сейчас на Усть-Курдюмском шоссе от улицы Менякина до улицы Аэропорт, а также на первом проезде танкистов от остановки Сады до остановки поселок Мирный. Не менее сложно с проездом сейчас на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Большой Казачьей, заторы на Симбирской от Большой Садовой до Соколовой. Медленно движется поток машин на Чапаева от Шелковичной до Советской. Тормозит транспорт на Скаловой от Пичугинского переулка до танкистов. В утреннем заторе сейчас и Новоузенская от 2-го детского проезда до Большой Садовой. Пока это вся информация к данной минуте. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новый автомонитор я, Владимир Воротников, подготовлю для вас уже через час. Всем удачи в пути.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Реклама на автора.

0: начнет дрожать, потому что к нам пришла ревизия. Сейчас мы все оттуда, возможно, выкинем и оставим только самые модные вещи, потому что хотим поговорить про тренды.
1: С шеф-стилистом модного приговора на Первом канале Верой Маркиной.
2: Новый я. Поехали.
0: Вер, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Пока есть еще время, пока мы еще вот окончательно не окунулись в осень, скажи, пожалуйста, что нам в срочном порядке нужно приобрести, чтобы вот это да, вот это какая красота.
3: Ну, если конкретно вам, то это отдельный разговор, а если более широко, начнем с девушек. Наверное, у них очень нарядная мода будет этой осенью. Вот прям перья, бахрома, блеск, открытые плечи, как будто мы собираемся на вечеринку.
0: Хорош, прям серьезно, да. Вот так вот
3: да.
0: Ярко.
3: Да, будет гламурно,

0: Появилось?
1: Вау.
2: Но это микротренды, они скоротечны, они даже сезон не продержатся. Но многие тренды, которые появятся в этом сезоне, будут вас навевать, как будто где-то мы это уже видели. У девушек леггинсы со штрипками, казалось бы, 2 года назад мы их носили, вот мы про них опять вспомнили.
0: Штрипки.
2: Это как? Раньше лыжники цепляли за пяточку,
1: да.
2: А сейчас модницы цепляют тоже за пяточку леггинсы, джинсы.
0: Туз, что ли, на резинке?
1: Треники, как их называли?
0: Да, обычные. Но это по-модному называется так. Окей.
1: Спасибо большое. На студии была шеф-стилист модного приговора на Первом канале Вера Маркина.
2: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: 81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд Творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа

Ребят, 7:40 в столице. Доброе утро. Просыпаемся, открываем глазки и вливаемся в наш бодрый утренний драйв-чат, где сегодня он действительно плавится уже от сообщений. Вы признаетесь в гениальных схемах, некоторые можно даже взять на заметку. У мужчин и у женщин, кстати, причем разные методы маскировочки той самой цены. У девушки, например, как тут три штучки точно были, три сообщения, прячут новые туфли, например, или сумочки, все связано с вещами, в багажнике машины на пару недель, потому что, ну, если есть отдельная машина, муж туда не лезет, а потом их заносят

0: чуть-чуть. Схема рабочая.
1: Я не буду это комментировать.
2: Но это не мои слова.
1: Я понимаю.
2: Это цитата. Ребят, продолжайте еще писать. 915-459-2020. Вопрос простой. Какую самую дорогую, странную или секретную покупку вам приходилось скрывать, особенно ее стоимость? Ждем в чате, как и ждем появления Ульяны Улилай, книжный блогер, который нам... Кстати, книги тоже бывают не дешевые.
1: Да более того, они все не дешевые. Угу. Дешевых книг уже, по-моему, не встретишь.
2: Но тут будет мощная выборка тех, которые достойны наших трат. Через пару минут не прозевайте.
3: Драйв-шоу. Поехали! Каждое

0: золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
1: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 64-8-7. 64-8-7. Прозубы.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Стиральный порошок «Тайд Аквапудра». Автомат 1 килограмм. 119,90.
4: Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуется

0: Авторадио. Так, друзья, 7.50 в столице. Тут какая новость прилетела к школьному как раз сезону, что Counter-Strike и Dota, для тех, кто знает, что это компьютерные игры, собираются включить школьную программу. С одной стороны, как бы, ха-ха, классно, а с другой стороны, лучше бы, конечно, Ульяну Улилай включили бы в школьную программу, человек, который знает про все о книгах.
1: Ее рекомендации сделали официальными.
0: Это 100%. Давайте, кстати, к ней обратимся, что интересного появилось на книжных полках. Пожалуйста.
2: Почитай, почитай, почитай с Ульяной Улилай. Поехали!

0: На какой возраст?
1: На самом деле, для подростков где-то примерно от 12-13 лет, mm-hmm. возможно, и кому-то младше эта книга подойдет, особенно если родители будут использовать ее не просто как издание, которое они бросают ребенку на стол, а скорее как такую книгу, из которой они будут черпать различные темы для уютных вечерних бесед дома. Давай поговорим, куда ты потратил ту 1000 рублей, которую тебе дал утром.
0: Mm-hmm.
1: В таком формате. В целом книгу тоже можно использовать.
0: Окей. Записали.
1: Ну, а третья книга в моей сегодняшней подборке, она несколько отличается от первых двух, потому что практически не дает нам никаких советов...
0: Вообще, знаний и познаний.
1: ...о том, как, собственно, картинки. Строить этот бюджет, как mm-hmm. заниматься практическим планированием. Эта книга больше про психологию денег, если так можно сказать. И называется она «Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу».
0: Это все название.
1: Это все название.
0: Еще раз, смотри, я продавец, да, в магазине.
1: Да.
0: Что вы хотели, девушка?
1: Я хочу книгу «Дети деньги не зарабатывают. Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу».
2: Да, автор... пойду посмотрю.
0: А если человек чуть-чуть заикается?
2: Да, хорошо. Да. И что автор думал?
1: Автор этой книги Ирина Марьевич является психологом. И она как раз рассказывает в книге о различных установках, возможно, даже неосознанно появившихся, которые останавливают нас на вот этом пути к финансовому благосостоянию. Вот эти все истории про «будешь богатым, тебя непременно ограбят», «кто-нибудь обманет», «никто с тобой не будет
0: паттерны
1: дружить».
0: Ну, паттерны вот эти.
1: Вот это все, с чем мы живем, многие из нас, по крайней мере, точно. Ирина старается как-то рассеять этот туман вокруг нашего богатства, конечно.
0: Больше всех
1: его.
0: Знает же.
1: Наверняка.
2: Хорошо, спасибо большое. Ульяна Улилая о книгах. Кстати, сколько последняя стоит?
1: Последняя книга стоит в районе 900 рублей.
0: Нет, это адекватные деньги.
2: Да?
0: Абсолютно. А так, вон, посмотри, популярные издания, как? 1,5-2, 2,5-3.
2: Как хорошо, что Ульяна пришла, пересказала и ушла.
0: В принципе, название последней прочитал, как будто суточную норму выполнил.
2: Да, спасибо тебе большое.
0: Пока.
1: Спасибо.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
5: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк». «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ПМ».
7: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-тест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на Бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
8: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
3: Авторадио. Left your heart torn, is that what devils do?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России появится новый вид вклада. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: С 1 января следующего года в России появится жилищный вклад. Об этом агентству Prime рассказал финансист Денис Астафьев. Цель жилищного вклада заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства. До 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. Астафьев отметил, что по сути это не отдельный сберегательный продукт, а связка накоплений.

0: минимальный первоначальный взнос. Социальный вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер соцподдержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Лимит до 50 тысяч рублей, срок 1 год с возможностью продления при сохранении льготного статуса. По словам Астафьева, это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации.
1: Про международные отношения.
0: Россия в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть Генеральное консульство России в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель МИД Майя Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий. Ранее глава МИД ФРГ сообщил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу Русского дома в Берлине. Этому предшествовал заявление министра внутренних дел Германии, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
1: Про цифровой рубль.
0: Ведущие маркетплейсы России ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию внедрили Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса. Затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской карты или через систему быстрых платежей, сообщает «Комсомольская правда». Цифровой рубль стал третьей формой российской валюты. Он будет храниться в цифровом кошельке, при этом средства лежат не на счете в конкретном банке, а на платформе ЦБ. Каждый россиянин может иметь только один цифровой кошелек –

0: Веке Путин заявил Си Цзиньпину о готовности Москвы к совместной работе по закреплению безвизового режима на постоянной основе, если Пекин сочтет такой шаг возможным и полезным. Путин подчеркнул, что турпоток между Россией и Китаем за полгода вырос на 43% именно за счет введения ранее безвизового режима. Официальный курс доллара – 86 рублей 38 копеек. Курс евро – 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча рублей. Партнеры нашей игры удвоят эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
2: Утром ранним
1: на Авторадио.
3: Итак, дамы и господа, это Авторадио, драйв-шоу, поехали. Привет всем, кто вкатывается с нами в этот рабочий день. Первую часовую дистанцию мы уже красиво одолели. Впереди много интересного, так что настраиваемся на бодрый и хороший подъем вместе с нами. Здесь Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
3: В этом часе, леди и джентльмены, вас ожидает то, что мы ждали неделю. Это Петр Баканов, наш автоэксперт с очередным

0: Третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Мы узнаем имя счастливчика, кто им станет и какую мечту мы будем исполнять. Может быть, это будет тур по Китаю на 2 недели. Есть такое желание. Может быть, съездить на рыбалку крабов на Сахалин. А может быть, это будет даже квартира с видом на «Газпром-арену». Мы пока не знаем.
1: Но эти мечты все есть в нашей базе.
0: И вы тоже можете присоединиться. Главное, заходите на сайт Авторадио.ру, участвуйте и опишите то, что вы хотели. Ну а уже 10 сентября, возможно, именно вам улыбнется удача, и вы станете обладателем того, о чем мечтаете. Пока в день сегодняшний вернемся. И в банке у нас 21 тысяча рублей. С нами наш также генеральный партнер «Игрозонбанк», который невероятным образом, чудесным образом, мы обожаем эту магию, удваивает этот выигрыш. И можно будет сегодня забрать не 21, а 42. Все верно?
1: Абсолютно.
0: Считаем нормально. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю, вливайтесь, вступайте в игру. Как это сделать?
1: Очень просто. На сайте Авторадио.ру вводите свой номер телефона. Там большая красная кнопка, на нее ткнете и номер введете. Дальше устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описываете свою мечту. Хотите коротко, хотите чуть-чуть подробнее, но главное после всего этого внимательнее слушать наш эфир и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
0: Далее, когда она это сделает, выберет, мы должны услышать гимн Авторадио. Это 3000 рублей. Обязательно вы их сразу получите согласно правилам. Также после, если назовете

0: вам улыбнется удача, и придется, ну что, завязывать галстук, купить себе костюм троечка и ходить на совещание.
1: В соцсетях поставить статус «акционер Газпром».
0: А, ну вот, да, Олег Александрович, ну это прекрасное желание. Но давайте мы добавим радости в сегодняшнее утро, и, возможно, вы станете обладателем 21 тысячи рублей, если ответите нам на вопрос, какая песня играла в эфире Авторадио только что, перед игровым эпизодом.
2: К сожалению, не смогу.
0: Ну, конечно, в сети.
2: А то я за рулем, да, понятно. Ну, как-то было уже 3 месяца назад. Вы уже второй раз я дозваниваюсь.
0: Да вы что? Вот это удача вам, Улыбайская.
2: Да, да, да. Я сейчас сам не ожидал. На одном и том же месте. Но, к сожалению, в зоне, где нахожусь, как бы, ну, здесь нету авторадио.
0: Фьючерсы всевозможные зато там есть, да, походу? Они вас забрали, ваше внимание. Но давайте, смотрите, Олег, что мы сделаем? Во-первых, 3000 рублей ваш, как мы говорили ранее. Это 100% тоже радость, мне кажется, утром. А еще скажу больше. Генеральный партнер игры «Азонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы и получите эти деньги на карту «Азонбанка». Это тоже, мне кажется, приятное начало сегодняшнего с дня.
2: Ну,
0: да, естественно, понимаете, среда, и сразу 6 тысяч рублей в кармане. А вот 10 сентября, еще раз напомню, надо держать телефон под рукой. Внимание тоже нам нужно будет просто сконцентрировать в своем авторадиоприемнике, потому что, ну, вдруг именно в третий раз удача улыбнется вам, и наша радиорулетка выберет вас, и вы станете победителем третьего нашего финала.

0: канал Авторадио Саратов.
1: Без возрастных ограничений.
0: Автомонитор.
2: Стабильные утренние пробки в 6 баллов фиксирует Яндекс.Карта в эту минуту. Движение затруднено на Симбирской от Большой Садовой до Соколовой, а также на Рабочей от Аткарской до улицы Чапаева. Напряженный трафик на Танкистов и Астраханской от Крайней до Московской. Тормозит Чапаева от Шелковичной до Советской. Горят стоп огнями автомобили на Чернышевского от Шелковичной до улицы Радищева. Притормаживает и улица Рахова от Новоузенской до Советской. Пробки сейчас на Астраханской от Новоузенской до Рабочей. Стоит транспорт и на Соколовой от улицы Радищева до Симбирской. По-прежнему затор сейчас на первом проезде танкистов от остановки Сады до остановки поселок Мирный. Первая автомобильная желает всем вам удачи на дорогах. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Не переключайтесь.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинки.

0: проход это 174 километра. Ну, нормально. Скажем так, мы ездили, у нас получилось суммарно где-то, я посчитал, 700 километров запаса хода. Но это когда у тебя три человека сидят, багаж, и вы еще к тому же педалируете, скажем так.
1: А музыка там, зарядка-то, вот это все съедает, нет?
0: Ну, сложно сказать, насколько зарядка съедает. Она 12-вольтная, там есть 12-вольтный аккумулятор. Но он подзаряжается, кстати, от тяговой батареи. А музыка, кстати, там Sony. 12 динамиков. Мощность, казалось бы, небольшая, 360 ватт. Но звучат очень достойно, потому что занимались музыкой спецы из Golden Era. Это американская компания, она выпускает премиальную акустику. Поэтому настроек классно.
1: То есть ничего не дребезжит, да?
0: Не-не-не, нормально. Там, во-первых, мягкие полимеры, в салоне большая панорама. Но, значит, вернемся к гибридной установке. Вот тяговая батарея, она питает электромотор на задней оси 230 лошадиных сил, 320 ньютон-метров. Этого хватает, чтобы где-то меньше, чуть меньше, чем за 8 секунд, это 7,7, разгоняться до сотни, максималка 180 километров в час. И действительно, где-то до 130-140 километров в час динамики вот этого электрохода хватает. Дальше она уже потихонечку так, ну, становится рутинной.
2: Ну, там и расход батареи становится неадекватным.
0: Как говорят сами представители марки, до 120-130 генератора хватает, чтобы восполнять запасы, то есть запас как бы электрический не будет так таять на глазах, и, соответственно, у вас будет динамика все время.
1: Но это только на словах. В жизни?
0: Ну вот 460 километров мы проехали. Все зависит от того, какой ты режим включишь. Вот. Но, тем не менее, вот за 460 километров у нас была нормальная тяга. То есть у нас к концу поездки в батарейке оставалось где-то еще, ну, процентов 50 точно заряда.
2: Ого.
0: Да, да. Вот. Что самое главное, в салоне минимум кнопок. Есть умный дисплей по центру, который поворачивается, то есть вслед за тому, кто нажимает. Есть специальная камера. Минимум.
2: Кронштейн.
0: Да, и тут нужно привыкать к этому всему, ко всему, потому что действительно кнопок нет, и многие функции в меню разбросаны, где попало. Перевод еще не самый удачный, поэтому без руководства по эксплуатации вы эту машину не поймете.
1: Нажми
0: вот так не.
2: Или нормально?
0: Да, более того, нет даже комбинации приборов. У вас
1: нет, перевод на русский прям есть уже нормальный?
0: Ну, местами он хромает.
2: Слушай, а голосовое управление, если кнопок нет?
0: Есть только на английском языке. Вот такой прикол. Более того, я говорю...
2: Wonderful.
0: Да, нет комбинации приборов, вся информация либо на тачскрине, либо узкой строкой на центральном дисплее.
1: Давай по ценам пробежимся.
0: Дорого. 5 289 900 это без скидок. Но поскольку он производится в России, как и все гибриды электромобиля, на него действует скидка в 925 тысяч. Вот. То есть ценник можно снизить до 4 364 000. Ну а если еще кредиты там и прочие всякие плюшки, ну до 4 миллионов с копейками. Там 4 085 тысяч получается. Но главные конкуренты в лице Evolute iSpace, про который я рассказывал, и Geely EX5 EMI, они дешевле. Поэтому чем будет крыть заднеприводный Дипал S07,
2: низкий,
0: мне непонятно. Да, а тем более за эти деньги вот полноприводный валют можно взять еще с большим запасом.
1: Неоднозначный
0: автомобиль, хотя красивый, спора нет с европейским дизайном.
1: Спасибо большое. Петр Баканов прямо сейчас о Дипал. Еще раз.
0: S07.
1: Спасибо.
0: Всем пока.
3: Поехали. Драйв.

0: больше энерджи, значит, настоящий друг.
1: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юнис». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юнис» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
9: Олег Сидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Олег Сидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Да что заработали?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, друзья, сегодня, напомню тему, мы затронули семейных психологов, которые выяснили, что каждая третья пара практикует мелкую финансовую конспирацию. И спросили вас, какую самую дорогую, странную или секретную покупочку вам приходилось маскировать от семьи. Ну что у нас есть? Очень большое количество сообщений. Мужчина покупает, например, эхолот для рыбалки за 100 тысяч. Он такой дорогой.
2: Я думаю, что есть дороже.
1: Уверяю жену, что это китайская копия за 3000 с маркетплейса. Василий. Давайте еще. Это один из таких ярких примеров про рыбалку. Их достаточно много. Вот, например, Александр пишет, что также втихаря купил себе в 2014 году помолочное кольцо и спрятал в туристическом рюкзаке. Потом вручил его будущей жене на молодежном форуме. Вот. С женой уже 12 лет вместе, а подарок расстается иногда почему-то на ее руке. Кольцо недорогое по цене, но дорогое сердце.
2: Ну, это мило.
1: Ну, тут как бы...
2: Не совсем, да.
1: Тут, ну, может быть, он цену просто не указал.
2: Ну, может быть.
1: Девочка же смотрит такая...
2: Блестит.
1: Да. А он стоит, может быть, там не тысяча, а тысячу. Ну, кто знает. Александр, классно. Молодец.
2: Алексей написал. У меня жена решила без моего ведома, внимания купить белую шубу. Знаете, как она мне ее показала? Очень просто. Пошла с детьми на ледовое представление и сделала селфи. И я спрашиваю, это так холодно на трибунах, что каждому такие классные шубы раздают? Понимаешь, какая креативная?
1: Максим из Ессентуков написал, бензиновый инвентарный генератор я купил. Живем в регионе, где оно периодически отключает электричество, и мне приходилось брать то у друга, то у брата, то, короче, устал он. Не в кайф, пишет. Решил купить. Долго ждал акции на маркетплейсах, дождался, купил. Жене, правда, сказал, что купил на подарочные деньги, которые остались от основной покупки. Вот. Но теперь, правда, нет проблем, и, надеюсь, их не будет, и мне не страшны отключения электроэнергии. Но это нужная покупка. Причем электричеством, наверное, и супруг уже пользуется, правильно?
2: Очевидно, вообще можно вся было, семья.
1: Наверное, и откровенно признаться. Навряд ли она бы сказала, зачем нам это электричество? Пойдем нормально, камень об камень, разожжем костер. Посидим, а я схожу на речку пока. Камнем тем же самым буду бить по
2: рыбу глушить.
1: Не, по одежде, постираю, да.
2: Нормально.
1: Тут как бы покупка нормальная.
2: Абсолютно. Так, есть еще одно сообщение, говорит, что два месяца уже, Валерий написал, два месяца как сделал обвес на автомобиль. Mm-hmm. То есть юбки, пороги, все как положено, передний и задний бампер, и даже небольшой спойлер. Жена каждый день и на этом автомобиле вместе со мной перемещается, еще не замечала.
1: Не замечала.
2: Два месяца обвеса, да.
1: А как такое можно не заметить? Ну,
2: она не придает значения, мне кажется, просто автомобилю такого, который...
1: Кстати, про автомобильную тему. У меня друг попался очень глупо, купил себе новые дорогие диски на машину. Жене сказал, что обменялся с пацанами на старые с доплатой в 1000 рублей. Все было идеально, пока жена не поехала на этой машине на мойку, где администратор восторженно сказал: «Ого! Ого! Ничего себе! За такие деньги можно было полдеревни купить!» Вот. Дома был грандиозный разнос.
2: В эту мойку больше никто не поедет.
1: Пацаны, видимо, не спасли. Ладно, пишите еще, ребята. Какую самую дорогую, странную или секретную покупочку вам приходилось маскировать от семьи? Какая цена была, какую вы сказали? Нам очень интересно. Но прежде не забудьте взять в руки опять же свой телефон и дозвониться нам. Впереди у нас игра под названием «Трам-пам-пам». Классная новость, классная интересная забава. Ваша задача — дозвониться первым.
2: 258-33-00, код Москвы 495. Ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: канал Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен.
4: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
8: В клинике варикоза нет акции. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
9: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
11: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Покрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищи Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
12: Акция до 6.5.2020 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-300-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
13: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Но... Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Кофе растворимый «Жокей» с добавлением цикория 199,90 за 90 грамм. Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
20: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
21: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
22: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове.

0: Ну, у меня у самого собака, я даже не представляю, как это. Поэтому.
1: А вдруг он его сделал электрическим? Понимаешь, ставит вот дома собаку на беговую дорожку, собака бегает, велик заряжает.
2: Какая сложная схема.
0: Вариант 2 мы убираем точно.
1: Извините.
0: Вот это вариант. Вариант 1 и 3.
1: Угу. То есть четырехкомнатную в центре
2: Москвы.
1: Как гараж. Или же устроил конкурс.
2: Красоты, причем не просто.
1: Ну, когда продают, говорят, вот, пожалуйста, вам велик идет, вам не идет. Вот ты как представитель города, где можно целый год вообще кататься на велосипеде. Выбирай, первый или, три, или третий уже вариант.
0: В центре Москвы четырехкомнатную переоборудовать в гараж тоже.
1: Странновато. Ты что там за велик должен?
0: Да. Есть дорогие велики, но я думаю, что все равно...
2: Ну, не вариант... настолько, да.
0: Не настолько. Значит, давайте остановимся. Вариант номер три.
1: Общими усилиями нашей мозговой команды мы пришли, что это третий вариант — конкурс красоты. Все верно?
0: Да.
1: Хорошо, Дим. Давайте, вариант принят, проверяем.
3: Мужчина превратил свою собаку в двигатель для велосипеда.
2: Сейчас объясню. Да, объясню сейчас. Объясню.
1: Схватила спину Тимона сейчас. Объясните, пожалуйста.
2: Смотрите, ребята, в Китае мужчина свой велосипед превратил в такую повозку, потому что он запряг в этот велосипед собаку. Естественно, бесследно это все не прошло. Общественность обратила на это внимание. Человека сказали, а-та-та, и больше он так не поступает. Но есть фотографии, действительно, да, собака прям запряженная в этот велосипед, и она тащит его.
1: Угу.
0: Белая рикша типа, да?
2: Ну, да, почти.
1: Димон, ну ты сам первый взял и отмел этот вариант.
2: Хотя мы пытались вернуть тебя на путь истинный. Да.
1: Но твои рассуждения, они прекрасны. Ну что, расстроен?
2: Ну, говорит, печально.
0: Ну, немного есть.
1: Немного есть. Но смотри, у тебя есть вариант, смотри, завтра с нами сразиться. Хочешь? У нас будет другая игрушка, и у тебя будет возможность
0: отыграть. Очень хочешь, но я хочу сразиться вообще с Витни, с Хьюстон. У нас проблема. Пытался вчера дозвониться.
1: Ага.
0: Не получилось.
2: А давай забронируем.
1: Твой, так скажем, номер забронирован, и мы с тобой встретимся в этой игре.
0: На вторник.
1: Договорились?
0: Договор.
1: Все. Димон, ты сам бросил нам вызов, мы его приняли. Тогда давай, хорошего тебе дня. Подожди сейчас, пускай он идет тренируется.
2: 3 секунды продержится, Дима. К чему это все было?
1: Не, подожди, но он себе уверен. Мы даем возможность каждому показать свой талант. Правильно?
2: Но в виде исключения здесь без очереди.
1: Все тогда, Димон, договорились. Встречаемся в игре «Хьюстон, у нас проблемы». Вот это афиша, вот это вызов нам бросили. Договор. Все, на этом с игрой «Трам-пам-пам» прощаемся и переезжаем в новый час. Там нас ждет, собственно, рыбак Павел Боровой. Чувствуете, уже мотылем запахло. А потом еще пообщаемся, друзья, в драйв-чате. Сегодня мы вас спасили. Напомню, собственно, какую самую дорогую, странную или секретную покупку вам приходилось маскировать, ну, стоимость, да, занижать перед домашними. Все, пишите, поехали.
4: Реклама. Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
7: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
8: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
9: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
10: Красота-то какая! Лепота!
11: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
18: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная

0: Диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.

0: Инстамарт сервис, город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают рост числа самозанятых в будущем году. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в 2027 году. Темпы роста замедлятся по мере насыщения рынка, спрогнозировал для газеты «Ру» бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. По его словам, большинство россиян, которые хотели легализовать частные услуги или начать работать через цифровые платформы, уже оформили статус в 2020-2025 годах. Дальнейшее расширение рынка будет связано прежде всего с выходом молодежи на рынок труда, развитием маркетплейсов, доставки и такси, а также распространением подработок, пояснил эксперт. По его словам, среди новых плательщиков налога на профессиональный доход особенно много будет россиян в возрасте от 18 до 25 лет. Они выбирают самозанятость для работы в IT, доставке, бьюти-сфере, СММ и креативных индустриях.
2: Про форумы.
1: Восточный экономический форум во Владивостоке набирает темп. Сегодня второй день его работы. В столицу Приморского края прибудет Владимир Путин. Его рабочая программа включает совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, презентацию результатов развития макрорегиона и запуск новых предприятий в режиме видеоконференции.

0: Владивосток, Александра Вебер.
1: Деловая программа второго дня еще более насыщена. На полях ВЭФ обсуждают доступность авиаперелетов, поддержку семейных ценностей, туризм как драйвер экономики и многие другие темы. Формулу доступных авиаперелетов внутри регионов пытаются создать депутаты Госдумы. На одной из сессий прозвучало предложение включить в закон об общественном транспорте авиаперевозки. В этом случае совместная работа региона с федеральным центром принести дополнительные субсидии. Как следствие, ценовая политика может стать более демократичной. На сессиях о туризме рассказывают, как создают новые смыслы, истории, праздники. Это помогает привлекать в регионы Дальнего Востока туристов, которые и выступают в роли мультипликативного эффекта. Но чего только стоит День Минтая столицы Дальнего Востока, ведь еще в советские времена Минтай зачастую покупали для кошек. То теперь за счет новых технологий, шоковые заморозки прямо на судах, вкус этой рыбы не оставляет никого равнодушным. Чего только стоят пельмени из минтая или рыбные палочки в сырной панировке.
0: И в продолжение темы еды. На полях форума в ресторанах гостей угощают борщом с камчатским крабом и мороженым из гребешка. Особый интерес вызывает сет из трех видов икры весом всего 50 граммов за 27 тысяч рублей. В набор входит по 20 граммов черной, красной и щучьей икры. Но я добавлю, что генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиахолдинг».
2: Про регионы.
0: Чукотка возглавила рейтинг российских регионов самой высокой средней зарплаты – 260 729 рублей. Об этом сообщает ТАСС. Далее идут Москва и Петербург. Разрыв в зарплатах в этих городах в сравнении с Чукоткой составил 77 и 132 тысячи рублей соответственно. Но финансисты ранее отмечали, что средняя зарплата в России по итогам года может составить 114-120 тысяч рублей. Официальный курс доллара – 8.

0: Итак, друзья, продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Иван Броневой в студии.
1: Денис Курочкин тоже.
0: В этом часе нас ожидает уникальный диалог с интересным человеком, который знает о рыбалке. Все, а почему бы не поехать в ближайшие выходные и не порыбачить в компании, да кого угодно. Павел Боровой будет здесь через несколько минут, как и Анна Ивашкевич. Возможно, туда, кстати, в продукты, повышающие мозговую активность, входит рыба.
1: Кстати, да, омега-3 же, там же вот вроде как еще есть омега-9. Ну, короче.
0: Сейчас вроде все там что-то белком болеют, понимаешь? Пытаются там добить эту норму. Но мы попробуем все-таки узнать у Анны, у нутрициолога, что действительно необходимо, особенно когда начался учебный сезон.
1: Ну, а мы еще и подведем итоги нашего драйв-чата, в который вы активно отправляете сообщения. Обсуждаем сегодня покупки. Не то, что которые вы прям скрываете. Цену за эти покупки вы можете не договаривать или немножко преуменьшать для своей второй половинки, вообще для своей семьи. Рассказывайте о таких, если они есть. Можно анонимно. 915-459-2020. Пишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Держи леща. Поехали.
1: Павел Боровой, рыбак, человек север, так называется его блог, в нашей студии. Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Давай-ка рассказывай, что лучше и где клюет осенью? Ну, точнее, давай сначала начнем. Какая рыба лучше? На кого идти?
3: Значит, осенью у нас, ребята, пора хищников. Конечно, можно ловить и мирную рыбу, это лещи, плотву, но в основном осенью ловят это щука, судак, налим.

0: Очень редко он перемещается в толще воды. Вот, то есть джиг – это у нас резиновая приманочка мягкая, и к ней используют груз. Щуку в основном ловят тоже, в принципе, на джиг, но в основном на воблер, твичингом. Рядом, где есть растительность.
1: Немного можно оставить снастей, если в камышах стоит.
0: В камышах это, в принципе, не так страшно. Страшно на ямах, то есть на дне. То есть там намного больше коряжек, к которым нет доступа, да.
1: Так, скажи мне, самую большую рыбу, которую ты поймал из хищников? Вес.
0: Самый большой вес, это был зимой, 8 килограмм судак.
1: Это большой?
0: Ну, это большой, просто... да.
1: Покажи
0: да.
1: в руках.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Начало 11-го в Саратове. Дорожный трафик в городе немного снизился. Пробки в 4 балла на эту минуту, по данным Яндекс.Карт в областном центре. Тесно сейчас на танкистов Астраханской от Крайней до Большой Казачи, а также на рабочей от Астраханской до Максима Горького. Придется задержаться, передвигаясь по Соколово от Пичугинского переулка до танкистов. Пробка на Большой Горной от Навигатора до Астраханской. Существенно замедлилось движение на Чернышевского от Вольской до Радищева. Притормаживает улица Рахматного, Узенской до Первой Садовой. Трудно с проездом сейчас на Большой Казачьей от Радищева до Аткарской, тормозят Советская и Астраханская от Радищева до Московской. Затор сейчас и на Мичурино от Московской до улиц Страхова. Пока это все о дорожных пробках в городе на эту минуту. Владимир Воротников, Авторадио Саратов, 102.1 FM. Новая информация уже через час.
0: Автомонитор, Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
3: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46. Космо!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-404. Суперпотолок.
1: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88.

0: после удара. Решаем все после ДТП.
1: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
2: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала...

0: Стала особенной? Ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр про зубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Про зубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во Фреш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама на Авторадио.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Драйв-шоу «Поехали» здесь. Помогаем проснуться вам не только

0: Врача Анны Ивашкевич. Доброе утро.
1: С добрым утром.
2: Хочешь быть здоров? Поехали.
0: Как мозговую активность повысить, как мозги разбудить утром?
3: Вафля, вот, которую я съел, помогает?
1: Глюкоза? Глюкоза помогает всегда.
3: Ура!
1: Да, но только не вафелька. Лучше прям чистую глюкозу. Это как раз, например, крепкий чай с сахаром, который давали еще в школе, или какао. Они как раз поднимают мозговую активность. Потому что чистая глюкоза нам дает большой с вами порыв энергии. Наша голова начинает более ясно думать. И где-то примерно на пару часов мы готовы к активной школьной деятельности. Когда мы с вами вырастаем, мы пытаемся это все замиксовать с чем-то жирным. Нам как раз тем самым уменьшаем вот этот вот порыв нашей глюкозы. Так что если вы хотите быстро и яро проснуться, то кофе с сахаром или чай крепкий с сахаром дадут вам такой заряд бодрости.
0: Но это надолго. Вот в моменте, да?
1: В моменте,
0: и
1: да.
0: Потом отката не будет?
1: А потом вы захотите просто поспать или поесть.
0: Ну, это откат называется. Вот. Понятно. Да. Хорошо, а какие продукты в долгую работают тогда? Есть ли альтернативные?
1: Мы знаем с вами, что, например, все продукты, которые содержат полезные жиры, это яйца, это авокадо, это, например, жирная рыба. Надо, конечно, их есть только умеренно, но стараться, чтобы раз в день был прием полезных жиров. Также самый простой и старый метод – это глицин. Самая обычная аминокислота глицин, которая продается в любой аптеке, она дает небольшой эффект бодрости. И вы можете, так сказать, лучше решать математический пример.
0: Но там же курсом принимаешь ты глицин, то есть
1: в идеале, смотрите, в идеале курсом, да, конечно, это порядка где-то пары недель. Но если, как говорится, нужно подготовиться срочно к экзаменам или сдать, не знаю, какую-то работу, то можно принимать глицин, в принципе, на тот период своей активной мозговой деятельности.
0: А голова не будет болеть? Потому что я слышал, что есть побочка такая.
1: Это перепить его. Прям надо так хорошо там целый бластер за раз съесть или в течение дня его постоянно подъедать, а там это порядка, ну, 3 таблетки в день. Все знают, что в России признаны наотропы. Вот. Те, ну, это препараты, медицинские препараты, которые

0: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ПП». Указано ценовое начало «Юниэс». В комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд. Не оформление кредита. Не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
4: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
2: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс

0: Оголен 125-770-15-566-8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая. Лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masmade.fital.ru.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Авторадио.

0: Драйв-шоу Авторадио.
1: Итоги драйв-чата. Ребята, давайте напомним. Семейные психологи выяснили, что каждая третья пара практикует

0: девушка вас спасла. Много сегодня мы узнали про эхолоты за 100 тысяч, про некоторые машины, про ситуацию, вот, например, нам написала Надежда. Говорит, поехала я как-то, знаете, делать грудь, а заодно еще и кое-какую операцию сделала.
1: Это все в тайне.
0: Да.
1: Красиво.
0: После операции надо было носить корсет. Угу. На вопрос родных, зачем, я ответил, что так надо. Вот все поверили. Корсет носил 3 месяца, никто не догадался. Вот это скрыло так скрыло, понимаешь?
1: А вы не спецагент, случайно?
0: Ну давайте, подводим итоги, посмотрим, что еще вы успели написать. Поехали.
2: Драйв-чат. Поехали!
0: Андрюха написал еще, занимаюсь мизматикой. Если монет стоит 100 тысяч, говорю, что 10.
3: Вот так вот.
0: Ну, там... А что оно там поймет? Сколько эта монетка стоит?
1: Ну да.
0: Ну да.
1: Тут человек с подписью «Неважно» написал следующее. Мама никогда не знает, сколько стоит хобби отца. Покупал мотоцикл, мама думала, что у друга взял покататься. Когда покупал шлем, сказал, 3000 рублей стоит шлем. В итоге оказалось 600 евро.
0: Ну, это он тысяч.
1: Нет, 600 евро.
0: Привет, ребят. Мне друзья периодически дарят билеты на матч.

0: снял домик для отдыха, поехал с детьми, ну, говорит, отдохнем. И вот когда мы уже были там, я признался, что он наш. Думала она меня прибьет, но нет, жена и дети были в восторге. А как так три года можно куда-то отлучаться и строить? А? Это же... Может быть, те, кто ушел за хлебом, тоже что-то строят?
1: Нет, ну вопрос, а почему семейным было как бы не очень интересно, что он делает? Он уезжает на выходные.
0: Тут вообще все странно, Андрюх, прости, конечно.
1: Ну, прям вопросов очень много.
0: Если только какая-то бригада строила, да, там три года, ну, периодически, знаешь, сезонно, то есть сейчас появились какие-то финансы, они сделали одну часть, потом другую, третью, да, то хорошо. А если каждый выходный ты отлучался самостоятельно, и никто, ну, не спохватился, а где Андрей, тогда это странно.
1: Удивительный человек.
0: Ну, вообще молодец, сюрприз, так сюрприз.
1: Да, в целом такое. Так, есть сообщение вот такое от девушки по имени Татьяна, говорит, я, когда новые вещи покупаю, а я покупаю только в дорогих местах, говорю, что подруги, у меня хорошие, состоятельные подруги, ну, говорит, не подошло, перестало, выросло, не по размеру, мне отдали, приношу в пакетах.
0: Так, есть одно сообщение, не понял, видимо, оставшаяся часть потерялась, но пишет, нельзя озвучивать, нас слушают.
1: Да, кстати, нас слушают.
0: В наш ли чат это отправили? Может быть, в другой? Ладно, давайте еще зафиналим. Будем подводить итог. Сообщение, конечно, классное. Ну, это, конечно, весело, что мы сейчас посмеялись. Но главное, чтобы она, вот эта вот конспирация не превращалась... какое-то недоверие, да, покупка новой помады, там, зимней резины делает нас счастливыми, но мне кажется, что стоит об этом все-таки сказать, потому что, ну, красная помада, что добавляет красоты, резина, ну, мы же все на ней передвигаемся на автомобиле, правильно? Короче, надо быть честным.
1: Лучше
0: как вам,
1: так.
0: Как вам результат?
1: Ну, а дачу строить?
0: Ну, да, это,

0: СМО.
1: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина. Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
4: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: В очередной раз, ребята, мне кажется, мы проснулись классно, провели время тоже с пользой, узнали много нового, и все это благодаря вам, и даже назначили нам вообще-то встречу.
2: Если ты помнишь, нам бросили вызов.
3: Да, перчатку практически прямо в лицо.
1: Дуэль будет. Можно так ее назвать. С Дмитрием из Краснодара.
3: В игре Хьюстон у нас проблемы. Говорит, что протянет дольше всех.
1: Ну, посмотрим. Ставим на карандаш, записываем. Как и вы, надеюсь, запомнили о трендах осени, где нам сегодня в рубрике представила как раз, что нужно приобрести, чтобы быть стильным Вера Маркина, шеф-стилист модного приговора. Надеюсь, вы это все запомнили. Также пообщались с Петром Бакановым о новом автомобиле и, конечно, узнали о продуктах повышающих

0: час. Так что слушайте нас внимательно.
1: Внимательно, ежедневно. Так прописывает врач.
0: Ты?
1: Наш. Тот коридорный. Все, ребят, прощаемся с вами. Иван Броневой.
0: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
0: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру 12+.
4: Хоромах своих. Аз есмь царь.
5: Каждый в своем доме царь.
4: А царским хоромам царская защита.
5: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелин. Арнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Что покупка была? Хорошая история. Купить новый или с пробегом? Это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Власти разрешили продажу на АЗС топлива пониженного экологического класса. Об этом подробнее через секунду.
0: Главное.
2: С сентября на АЗС в России могут продавать бензин и дизельное топливо пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 с поставкой на общих рыночных условиях. Об этом сообщает Минэнерго. Эта временная мера нужна, чтобы привести требования о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива разных экологических классов. Подробнее об этом в беседе с Авторадио рассказал эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
3: Сделано это исключительно для стабилизации ситуации на внутрироссийском рынке. Почему? Потому что не весь автопарк, который эксплуатируется на территории Российской Федерации, нуждается в заправке Евро-5. У нас достаточно транспортных средств, тяжелой техники, которая вполне допустима к заправке более низким экологическим классом топлива. Что касается порядка, да, как это будет, допустим, для конечного потребителя выглядеть. На автозаправочной станции, которая примет для себя решение продавать Евро-5 и еще какой-нибудь, допустим, бензин, в обязательном порядке на другой экологический класс топлива, отличный от Евро-5, будет стоять маркировка. Но поверьте мне, в Москве и в крупных городах-миллионниках России вряд ли будет продаваться на автозаправочной станции Евро-2 или Евро-3. При этом Евро-5 никуда не денется.
2: В Минэнерго добавили, что маркировка топлива позволит гражданам самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик.
0: Про здоровье.
2: Оптимизация школьного питания за счет замены натуральных продуктов на дешевые субстраты – это финансовая мина замедленного действия, которая ударит по здоровью нации через 15 лет. Об этом газете «РОМ» заявила гендиректор НИИ функционального питания Юлия Малеванная. Она отметила, что санпины, регламентирующие детское питание, задают строгие рамки по калорийности и балансу белков, жиров и углеводов. Однако нормы технологических карт устарели и не учитывают современные данные нутрициологии. Вторая проблема – контроль, который смотрит на бумагу, а не в тарелку, отметил специалист. Проверяющие органы сегодня ограничены мораторием на плановые проверки, а внутренний контроль отдан на откуп школам и комбинатам питания. По данным Института возрастной физиологии РАО, у современных школьников наблюдается дефицит витамина D, йода, кальция и железа.
0: Про форумы.
2: В рамках спортивных игр Восточного экономического форума во Владивостоке прошел массовый забег «Борисий побеждай». Несмотря на дождливую погоду, на старт вышли более 1000 человек, включая олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Никиту Крюкова. Он наградил победителей и призеров забега. Участники пробежали 5 километров по острову Русский. Но я напомню, что Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Генеральным информационным партнером ВЭФ выступает «Газпром Медиахолдинг». Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Все верно, поет группа «Серебро» в эфире «Авторадио». «Между нами любовь» — и это не просто слова, это целая песня, которую мы прямо сейчас возьмем, да и поменяем на деньги. А нам нравится, я надеюсь, вам тоже. Олеся Соболева у микрофона, среда на календаре, счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег», не знает усталости, шагает по стране. Делайте громче свой прием.
1: «Много денег» на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мы придумали в этом сезоне разыгрывать очень много денег. В призовом фонде 5 миллионов рублей и исполнять ваши желания. 5 желаний станут реальностью. 2 из них уже. Между прочим, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы поздравляем наших победителей. Веру Лаврикову. Ее мечта закрыть кредит на машину в 1 миллион 300 тысяч рублей исполнилась благодаря Авторадио. И Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. Хотел 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей. Вот так оно и происходит в эфире. Вы, кстати, можете тоже попробовать свою удачу. Присоединяйтесь. Меняйте гудки в мобильном нагим на Авторадио. Делитесь своей мечтой на нашем сайте. И, возможно, 10 сентября уже на следующей неделе в третьем суперфинале мы ее исполним. Подготовьтесь прямо сейчас, ведь играем-то мы каждый день, пока движемся в сторону третьего суперфинала. У нас и выходные непростые, первые осенние, да и щедрые. Супервикенд намечается 5 и 6 сентября. В эту субботу и воскресенье играем в турборежиме и останавливаем авторадио-рулетку каждый час. Сорим деньгами направо и налево. Есть такая возможность. Хотим, делаем, осуществляем мечты. Собственно, денег и в банке и сейчас-то много. 23 тысячи рублей. Кому же достанутся эти деньжищи? Ведь генеральный партнер игры Озонбанк удвоит выигрыш. 46 тысяч на горизонте. Останавливаю авторадиорулетку. Знакомлюсь для начала с нашим игроком. 46-49. Последние цифры. Префикс 968. Зовут его Алексей. Живет в Подмосковье. А мечтает о доме в Долгопрудном. Ну а чего далеко ехать, да? Пусть он рядышком будет. Классная мечта. Мужская. Вот этот вот дом построить. Дерево посадить. Сына вырастить. Ну давайте прямо сейчас мы Алексею позвоним. Все-все-все про мечту расспросим. Еще и денег ему выдадим.

0: конечно. Это каждому из вас был знак. Прямо сейчас взять свой мобильный и проверить, все ли на месте. Вот чтобы гимн авторадио точно был, потому что 10 числа позвоним, а там ой-ой-ой, ай-яй-яй, скучные гудки, а мечта какая была классная, авторадио вот готово было все исполнить. Ну, в общем, такое тоже бывает. Деньги в банке остаются нетронутыми. 23 тысячи рублей в розыгрыше. Надеюсь, сегодня их кому-то из вас и вручим. Играем мы несколько раз в день, каждый день, и в будни, и в выходные. И движемся в сторону третьего суперфинала 10 сентября. Случится самое настоящее чудо. Чья-то мечта исполнится. Может быть, кто-то благодаря авторадио полетит на Маврикий, поплавает с китами, кто-то в космос. Для нас нет ничего невозможного. А кому-то мы и вовсе свадьбу мечты устроим. Это такие желания, кстати, вы оставляете. Давайте еще больше присоединяйтесь, тем более у нас 5 суперфиналов в этом сезоне. Да чего уж я скромничаю. У нас под Новый год волшебство. 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте, запуская Авторадио-рулетку.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Стабильные пробки в 4 балла и затруднения лишь местами. Именно так Яндекс.Карты видят ситуацию на дорогах областного центра в эту минуту. Наиболее сложно с проездом сейчас на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на улице Рахова притормаживает транспорт от Новоузенской до Соколовой. Тормозят машины на Советской и Астраханской от Радищева до Большой Горной. Не менее плотно сейчас и на Мичурина от Челюскинцев до улицы Рахова. Загружена улица Орджоникидзе и Чернышевского от остановки Горгаз до Второй Садовой. Плотно и на Большой Горной от Симбирской до остановки деловой центр «Навигатор». Не протолкнуться сейчас и в Заводском на проспекте Энтузиастов от 7-й Нагорной до Барнаульской улицы. Пока это все. Дорожных заторов в городе на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников. Вернусь к вам со свежей информацией о пробках уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
2: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
3: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
2: Ого, а если я разболеюсь?
3: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
4: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
7: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
5: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Пропал интернет? А вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
12: Реклама.

0: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД».
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
10: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
11: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
14: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис».
15: Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
16: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
17: Ой, оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Ой, оксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
18: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился.
20: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
22: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
23: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещают южный, слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса! Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали!
3: Маршрут поставлен.

0: устроен. Энгельс Нестерова 100.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: «Стоит дом сервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Строй дом сервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
11: Тау-галерея, первый этаж.
12: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28-70-79.
13: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39-36-36.
16: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ООО «МКК АЗ-68».
18: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
19: Музыка.

0: У меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Относительно замена «Почай Фит Ауто».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: 12 часов.
1: Новости.
2: В студии Авторадио Саратов Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Путин прокомментировал сообщение о новой волне мобилизации в России. Подробности далее.
1: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. По словам главы государства, это, цитата, «чушь собачья, информационная атака на Россию». Конец цитаты. В конце июля замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией в преддверии выборов слухи о готовящейся мобилизации в России. Он заявил, что в ней нет никакой необходимости.
1: Про парки.
2: Саратовский городской парк открылся после первого этапа программы по благоустройству. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов. По его словам, в парке появились новые световые опоры, система автополива, произведена очистка и берегоукрепление водоемов, обустроена волейбольная площадка, установлены теннисные столы, а также новая инсталляция у главного входа. Кроме того, на зеленых зонах пообещали высадить 4000 хвойных и лиственных кустарников, 7000 многолетников, 2500 луковичных культур и 900 роз.
1: Про награды.
2: Школьника наградили медалью за спасение человека на пожаре. Как сообщает Главное управление МЧС по региону, награду получил 11-классник школы села Визовка Татищевского района Руслан Зайнуев. По данным САРБК, пожар в двухквартирном доме произошел ночью 2 мая. Руслан заметил огонь и дым и до приезда пожарных выбил входную дверь, разбудил жильцов, вывел их на улицу и вынес на руках женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться.
1: Про парковки.
2: Парковка у железнодорожного вокзала в Саратове заработает уже в этом месяце. Как сообщает САРБК со ссылкой на главу города Игоря Молчанова, до 12 сентября там должны заасфальтировать площадку, нанести разметку, установить дорожные знаки и подготовить пространство к запуску. Сначала парковка будет работать в бесплатном тестовом режиме, а затем за деньги. Напомню, 1 сентября на вокзале начали работать второй пункт досмотра и новый крытый переход через пути с лифтами и эскалаторами.
1: Про нововведение.
2: Россиян официально просят не приносить кур в МФЦ для постановки на учет. С таким разъяснением выступил Россельхознадзор после того, как в интернете начали появляться шуточные видео с птицами в многофункциональных центрах. В ведомстве пояснили, что регистрацией занимается Государственная ветеринарная служба региона по месту содержания птицы. Специалист выезжает в хозяйство, осматривает поголовье и присваивает ему идентификационный номер. Причем сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Если в хозяйстве более 10 голов птицы, не позднее 1 сентября этого года. Если в хозяйстве находится поголовье до 10 голов, то не позднее 1 сентября 2029. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек. Курс евро 100 рублей 60 копеек.
1: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха до 28 градусов. И к этому часу все новости. Дарья Анненкова, служба информации.

0: Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале «Ю».
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
5: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
13: Авторадио.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Российских лыжников и сноубордистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда. В Минпросвещении обозначили продолжительность школьного дня. Каждое образовательное учреждение устанавливает режим самостоятельно, но учеба должна начинаться не ранее 8 часов утра и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. При этом отмечается, что между последним уроком и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть перерыв не менее 30 минут. Для дополнительного образования установлены отдельные ограничения по времени.

0: 15 до 18 лет, не позднее 21.00. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Отмечается, что на базовой станции ВДНХ была зафиксирована отметка примерно плюс 16,5 градусов. Об этом рассказали в центре ФОБОС. Сейчас погода определяется теплым сектором Атлантического циклона. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
8: ОК Элэстрит, ОГРН, 1176747487801, город Москва.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансы. Финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
13: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Авторадио.

0: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
1: Окошкина.
2: Телеканал СТС представляет. Премьера сериалов осени в 8 вечера на СТС.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айдапарк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айдапарк!
6: Яркие каникулы?
7: Айдапарк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 68-3535.
8: Билайн.

0: Реклама. Спас, Сма-2, смотри, блогеры твои шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». Украин 112-77-47-03-18-40. 18+.

Канал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия может столкнуться с

0: премьер подчеркнул, что это общая ответственность всего мира. Напомню, в Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Пхара значительного ущерба не понесли. По последним данным, число погибших в результате наводнения достигло 1127 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, которые числятся пропавшими без вести.
1: Про болезни.
0: В России увеличивается количество людей, страдающих от ожирения. На это указывают темпы прироста болеющих жителей. Наша страна вошла в топ-10 по этому показателю. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Он обеспокоен ростом темпов распространения ожирения среди населения. Академик считает, что граждане стали меньше двигаться и больше есть. За всем этим следуют эндокринные изменения, прежде всего диабетического плана, которые могут превратить человека в инвалида, предупредил Онищенко.
1: Про фестивали.
0: Новые идеи для развития бизнеса, полезные знакомства и опыт тех, кто уже добился успеха. Все это предприниматели смогут получить на масштабном бизнес-фесте от Сбера, который пройдет уже 3 сентября в Краснодаре. На одной площадке встретятся известные спикеры, опытные бизнесмены и те, кто только начинает свое дело. В программе выступления, разбор реальных бизнес-кейсов, нетворкинг и интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте sberbusiness.life. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем.

0: Филатов энд Кэрос, группа Мумитролль, а море-море, гудбай, вспоминаю свой велотур вдоль Балтийского моря, 150 километров, эх, лето это было прекрасно. Олеся Соболева у микрофона, у нас счастливый сезон игры «Много денег».
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И никак иначе. Мы придумали в этом сезоне разыгрывать 5 миллионов рублей по частям и исполнять 5 ваших заветных желаний. И с нами заодно наш генеральный партнер Озонбанк. Да и вы тоже с нами. Вы поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы поделились мечтой на нашем сайте. Ну, я потому что столько уже увидала желаний, и одно другого интереснее. Поплавать с большими белыми акулами. Ну, это рисково. Как Баба Яга жить в своей сказочной избе на Волге. Уж не знаю, где жила настоящая Баба Яга, на Волге ли. Лесозаготовительный комплекс. Такая мечта у нашего слушателя, ну, далеко идущая, да, деньги приносящая.

0: такое у нас намечается. 5 и 6 сентября супер-уикенд в эфире Авторадио. Мы играем в турбо-режиме, останавливаем Авторадио-рулетку каждый час, а то и чаще. Мы сорим деньгами, чтобы 10 сентября исполнить вашу заветную мечту. Ну, какой-то прям вот комбо. Вы можете, кстати, в эти выходные денег выиграть и в третьем суперфинале поучаствовать. Да, все для вас, как говорится. Напомню, что вообще в этом счастливом сезоне у нас 5 суперфиналов по количеству ваших желаний, а под Новый год у нас ожидается самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала. Генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Сейчас на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской, а также на улице Рахова от Рабочей до Большой Казачьей. Чуть больше времени потратите, двигаясь по Советской от Войска до улицы Рахова, не проехать быстро и по Мичурина от Челюскинцев до улицы Рахова. Примерно 10 минут займет движение по Чернышевского от Шелковичной до Валовой. Тормозит транспорт сейчас на Московской от Аткарской до Максима Горького. Существенный затор сейчас на Чапаевой и Шелковичной на участке от Московской до улицы Чернышевского. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новая информация уже через час. Всем удачи на дорогах.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
6: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 70% нашей страны атакованы варикозом.
8: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
9: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
10: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
13: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
14: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
15: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
17: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Банькино-шоу».

0: Шумейки, 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Севастополе взорвался автомобиль с водителем внутри. Мужчина, сев в салон, не успел завести машину до того, как раздался взрыв. Об этом пишет Лента.ру. Предварительная причина чрезвычайного происшествия – заложенное самодельное взрывное устройство под моторный отсек. Водитель в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Местные жители при этом сообщали о нескольких громких хлопках. На место происшествия приехали экстренные службы. Вертолет Ми-8 произвел жесткую посадку на Сахалине. Об этом пишет Москва-24. В данном СМИ инцидент случился в районе поселка Сокол. Пассажиры и члены экипажа получили ушибы и царапины. На месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы. Отмечается, что Ми-8 совершал полет на мыс Терпения для обеспечения голосования жителей труднодоступных районов. ЧП случилось на обратном пути. В Дептрансе Москвы назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. За самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей. В столичном департаменте транспорта пояснили, что к ним относятся поездка на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему, а также езда в состоянии алкогольного опьянения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк».

0: игр включен.
1: Сроки акции с 22 января 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получите на zon.ru 16+.
2: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
6: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
12: Если ты настоящая звезда...
13: Ты это сказал?
12: У тебя нет права на ошибку.
14: Крутой мемчик получился.
12: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
15: 16+.
16: Авторадио.

0: Погода.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящая ночь до плюс 17. Завтра днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Лариса. Где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
4: Фабрика коммерческого распила Marshall. Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим подвышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
15: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28-70-79.
18: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
19: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон» 100 пакетиков 249,90.
20: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
21: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
22: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
23: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
24: 39-36-36.
0: Реклама на Авторадио.
2: 39-36-36.
0: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Кабмин держит на постоянном контроле ликвидацию последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Российское правительство держит на постоянном контроле ситуацию с ликвидацией последствий атак ВСУ на склады маркетплейсов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, сами компании прилагают значительные усилия для устранения последствий таких атак. В частности, перенаправляют логистические потоки. Ранее Владимир Путин поручил Кабмину принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые получили повреждения из-за атак беспилотников.
4: Про коммунальное хозяйство.
3: Энгельс получит еще более 19 миллионов рублей на ремонт канализационного коллектора. На деньги, выделенные из резервного фонда правительства, должны выполнить подключение, построенные в этом году новые ветки объекта, и подготовиться к следующим этапам реконструкции.

0: реконструкции. Соответствующее постановление подписал глава региона Роман Бусаргин.
1: Про недвижимость.
0: Гаражную амнистию в России продлили еще на 5 лет. Теперь она будет действовать до сентября 2031 года. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Речь идет о постройках, возведенных до 30 декабря 2004 года. Гаражная амнистия действует с 2021. За это время россияне зарегистрировали более 840 тысяч объектов. По оценке Комитета Госдумы по госстроительству, благодаря продлению программы, оформить в собственность смогут еще более 500 000 гаражей и участков под ними.
1: Проводоканал.
0: Саратовцев предупреждают об отключении воды в Ленинском районе. Из-за подготовки водопроводных сетей к эксплуатации в осенне-зимний период, а также проведения ремонтных работ на улице Магистральная, с часу предстоящей ночи до 11.00 4 сентября без воды останутся жители поселков Нефтяников, Елшанка, Жасминный, Дачный, Соколовый, Поливановка и других, а также с 5 по 10 дачные. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте Саратовводоканала. В МОП отмечают, что в связи с обширной зоной отключения поступление воды потребителям начнется не ранее, чем через 9 часов после начала заполнения водовода.
1: Про спорт.
0: Саратовские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Польше. Как сообщили в областном министерстве спорта, Захар Петров с Иваном Штылем из Приморского края выиграл золото в каноэ-двойке на 500-метровой дистанции. Александр Боц стал серебряным призером в составе каноэ-четверки на такой же дистанции. В соревнованиях участвуют сильнейшие гребцы из 78 стран. Официальный курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек. Курс евро – 100 рублей 60 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 17 градусов. Завтра днем будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха до 20.

0: 28 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России.

Настоящая песня «Антистресс» сделал громче авторадио. Это «Порал» вместе с группой «Серебром». Никогда-никогда никому-никому. Вот уже силушка проснулась, вдохновение на новые свершения. Кстати, про трудоголизм тут узнала, что рвение к работе без меры приводит к выгоранию. Давайте, что ли, эту самую меру знать. Тем более, еще только среда на календаре, экватор рабочей недели. Оставьте какие-нибудь дела на завтра. Мы, если что, составим компанию вам и сегодня, и завтра, и всегда. Олеся Соболева у микрофона. Хотелось бы быть трудоголиком, но нет. Хочется радоваться.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
4: Автомонитор. Яндекс.Карты отмечают местами затруднений и пробки в 4 балла в эти минуты. Наибольшие сложности испытывает рабочая на участке от Пугачева до Максима Горького, а также танкистов и Астраханская стопорится от Первой Садовой до Московской. Высокая загрузка дорог сейчас на улице Рахова от Соколовой до Второй Садовой, тормозит и Мичурина от Московской до Пугачева. Чуть более 10 минут потратите, двигаясь по Советской Астраханской от Чапаева до Большой Горной, пробка на Чапаевой Шелковичной от Московской до Чернышевского. Невысокая скорость движения сейчас на Вольской от Зарубина до Чернышевского, тормозит и сама улица Чернышевского от Вольской до Большой Горной. Мы продолжаем информировать вас о самых главных заторах в городе. Слушайте Авторадио на 102.1 FM и будьте в курсе всех событий. Всем хорошего дня.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
5: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
6: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Реклама на Авторадио.
10: 39, 36, 36.
11: Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 6 человек пострадали в результате ударов со стороны Украины, сообщили в оперштабе региона. В Шебекине ранен мужчина, в селе Акулиновка Борисовского округа беспилотник атаковал легковой авто, пострадали 2 человека. В хуторе Гаевка в результате удара дрона ранен местный житель. Кроме того, в селе Зазули пострадали женщина и ее 2-летняя дочь. Аэропорт Сочи приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения ввели для обеспечения мер безопасности. В честь Дня знаний Московский метрополитен совместно с приложением «Свет» Российской государственной библиотеки подготовил тематическую подборку из 17 тематических произведений отечественных и зарубежных авторов. Как пишет издание «Метро», с начала этого года в рамках проекта «Книги в метро» пассажиры скачали произведения более 26 тысяч раз. Чтобы прочесть любую книгу из подборки, а также воспользоваться другими литературными коллекциями сервиса, необходимо отсканировать QR-код на одной из более чем 30 стоек «Живое общение», на колоннах станции метро «Рассказовка» или же на любом из 5 автовокзалов российской столицы – «Южные ворота», «Северные ворота», «Саларьево», «Центральный», а также «Красногвардейский». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Оэксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон проснут, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black

0: Поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября.

0: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Волга, закат и музыка на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
3: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
0: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Реклама на Авторадио.
12: 39-36-36.
13: Музыка

0: Реклама.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, ревар загонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: А Парадал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозмелией. Арнео, окей.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Авторадио.
9: You don't have to be beautiful to turn me

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минфине заявили об отсутствии планов ограничивать внесение наличных. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС. Ранее в России предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством.
0: Про ипотеку.
2: Ставки на рефинансирование ипотеки в России за последние полгода снизились незначительно, с 19% до 18,4% годовых. В этой связи тем, кто приобрел жилье в ипотеку по рыночной ставке всего несколько месяцев назад, нет смысла перекредитовываться, уверены эксперты рынка. Они отмечают, что рефинансировать ипотеку есть смысл в том случае, если вы брали ее в период максимальных ставок. Ну а на что стоит обратить внимание при проведении процедуры рефинансирования? Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: В целом надо понимать следующее, что когда вы хотите рефинансировать ипотеку, то есть по сути понизить ставку по сравнению с той, которую сейчас уплачиваете. Речь идет исключительно о рыночной ипотеке, надо сразу сказать. Второе, надо понимать, та ипотечная ставка, по которой вы проводите оплату сейчас ипотеки, она на сколько процентов выше, чем та, которую вы можете получить. Договор ипотечный, заключенный с банком, предполагает возможность досрочного, по сути, расторжения договора об ипотеке в отношении той квартиры, в которой вы сейчас оплачиваете ипотечный кредит. Или там есть какой-то период заморозки, условно говоря, для расторжения без штрафов.
2: При этом эксперт отдельно подчеркнул, что эта процедура не из дешевых.
0: Про нас.
2: 23% опрошенных «Комсомольской правды» россиян рассказали, что сохранили лучшего друга со школы. Еще около трети отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. 3% всегда посещают выпускные вечера, которые организуются от школы. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет. 39% опрошенных заявили, что ни с кем не поддерживают отношения. Интересы разошлись, и смысла в дальнейшем общении не стало.
0: Про Авторадио.
2: День проведения третьего суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже близко. Он пройдет 10 сентября. В этот день исполнится мечта одного из слушателей Авторадио. Но желания у вас разные. Кому-то важно погасить ипотеку или скорее приобрести новый автомобиль. Кто-то мечтает о путешествии к океану или вокруг света. Есть те, кто скорее хочет завершить ремонт в квартире или сняться в кино у известного режиссера. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить момент исполнения желаний, уже в ближайшие выходные в нашем эфире пройдет супер-уикенд. Разыгрывать деньги мы будем каждый час. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на сайт Авторадио, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек.

Ну что ж, тогда любви под стать моменту пожелаем. Пусть она присутствует в вашей жизни в режиме 24 на 7. Естественно, эфир Авторадио будет поддерживать добрым словом. Естественно, эфир Авторадио будет поддерживать музыкальные. Вы знаете, я уверен, что эта осень нам покорится. Ведь кто-то грустит об ушедшем лете. А для кого-то осень — это время новых начинаний. И верим, что каждый из нас будет именно в этом списке. Иван Прудников с этой минуты. Страна, здравствуй.

0: затор на танкистов Астраханской от Первой Садовой до Московской, не разогнаться, двигаясь по улице Рахова от Большой Казачьей до Советской. Стопорится поток машин на Чапаева от Шелковичной до Соколовой, пробка и на Чернышевского от Второй Садовой до Валовой. Не менее плотное движение сейчас в центре, на Вольской от Зарубина до Чернышевского, а также на Большой Горной от остановки Деловой центр «Навигатор» до Мясницкой улицы. Это была свежая сводка о ситуации на дорогах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Новая информация уже через час. Оставайтесь с нами.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно. Доставляем быстро. Барко. 754-100. Космос.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П321-668-001-046-98.
2: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
3: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
8: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Кошкина.
12: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день. 5 сентября – день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
13: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
14: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39 36 36.
17: Реклама на Авторадио.
18: 39-36-36.
19: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Один человек пострадал при ударе со стороны Украины по Курской области. Беспилотник атаковал легковой автомобиль на трассе в Беловском районе. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, пострадал мужчина, у него травма головы, а также осколочные ранения. Аэропорт Сочи возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Власти Крыма анонсировали поставку крупной партии бензина для снижения дефицита. В сентябре регион должен получить 60 тысяч тонн топлива. Как отметил председатель Совета министров Крыма Юрий Гаценюк, при действующем ограничении в 20 литров на одну заправку данного объема будет достаточно для насыщения всех категорий потребителей. Сейчас объемы поставок временно не покрывают полную потребность региона, что приводит к ажиотажному спросу, чем пользуются перекупщики. Почти 79% всех языковых школ в России предлагают курсы английского языка. На втором месте китайский, на третьем – немецкий. Об этом пишет афиша Daily. Отмечается, что средняя стоимость часа группового занятия по иностранному языку в городах-миллионниках составляет примерно 900 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Спонсор часа – ООО «Рестрим Медиа». Премьера фантастической саги «Трудно быть богом» уже завтра. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОГЛ Стрит, ОГРН 1167746708761.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов

0: и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
3: Категория 16+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эйола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Авторадио.

0: Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот». Изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. «Стройдомсервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
6: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Таугалерея, первый этаж.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на Авито. 12+.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Уверена, что ты вообще его получишь.
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Туроператоры начали пересаживать туристов с отмененных рейсов из Турции. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково Пегасус сегодня снял с расписания 12 рейсов. 6 на прилет и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничений на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансферы гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, Пегасус предлагает перенести прилет, либо оформить полный возврат. Добавлю, отмены коснулись не только Москвы. Пегасус также сняла несколько рейсов из Анталии в Санкт-Петербург, Уфу и Самару. При этом на 3 сентября подтвержденных отмен рейсов пока нет.
0: Про деньги.
2: Золото может постепенно заменить иностранную валюту как один из привычных способов хранения сбережений россиян. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет агентство Prime. По его словам, после распада СССР наличная валюта стала для многих одним из самых консервативных способов накопления денег. Однако теперь часть этих средств может перейти в драгоценный металл. В Минфине рассчитывают, что именно за счет этого спрос россиян на золото будет активно расти. Ранее ведомстве уже называли драгоценный металл перспективным инструментом для долгосрочных накоплений. Добавлю, по данным Центробанка, сегодня учетная цена золота составляет около 12 700 рублей за грамм.
0: Про зарплату.
2: Россияне стали чаще соглашаться на меньшую зарплату при поиске работы. По данным Superjob, доля соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания, достигла максимума за все время наблюдений. Для сравнения, 2 года назад снизить зарплату были готовы 44% россиян, в прошлом году этот показатель вырос на 8 процентных пунктов. Насколько много сотрудников сейчас готовы понизить свои требования к размеру зарплаты, Авторадио рассказала руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
3: Я бы не сказал, что мы видим слишком большую разницу с тем, что было. Да, мы видим сейчас на рынке труда такой некий отскок после 2 лет довольно жесткой нехватки людей практически на всем рынке труда. Но все-таки нужно говорить о том, что 36% россиян, работающих сейчас, не готовы пересматривать запросы по зарплате. Да, к снижению зарплатных ожиданий готов почти каждый второй, 52% россиян. Но большинство из них не согласны снижать свои зарплатные ожидания больше, чем на 10%. Рынок труда в очередной раз перестраивается под ситуацию, когда работодатели ищут более дешевую рабочую силу. Соискатели по-прежнему, в общем-то, не готовы значительно уступать. И, как всегда, в общем-то, будет какой-то разумный компромисс.
2: Добавлю, что женщины чаще занимают более категоричную позицию в плане потери будущего заработка. Они готовы недополучать строго не больше 10%, в то время как у мужчин этот показатель составил чуть больше 11%. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты составляет 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

0: Правда, не знаю, можно ли удержать весь мир на ладони, но то, что вместе с эфиром Авторадио можно побеждать, становиться богаче, в этом никаких сомнений. 10-й день сентября, мы тебя приближаем, и делаем это довольно прибыльно. 23 тысячи в банке игры много денег, которые, благодаря партнеру, как вы понимаете, превратятся в 46 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, мечты сбываются. И благодаря Авторадио, и, конечно же, благодаря нашему прекрасному партнеру. Озонбанк второй год с нами, удваивает абсолютно все выигрыши для наших слушателей. По-моему, великолепное сотрудничество и для нас, и для вас. Естественно, от Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года, 6-й по счету. Но давайте вначале поговорим о третьем. Потому что мы разыгрываем 3 миллиона с 5 частями, мы приближаем 3-й суперфинал, который состоится 10 сентября. Ну, в общем, чуть больше, чем через недельку. Счастье, кому-то придет самое настоящее. Давайте еще раз поздравим Лаврикову Веру из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000, стала победителем первого суперфинала. Вуаля! Крицкий Евгений, победитель второго суперфинала из Санкт-Петербурга, хотел 1 миллион рублей, получил 1 миллион рублей. Чего хотите вы, наши прекрасные, дорогие, великолепные слушатели, а все разные, кому-то в космос, кому-то любые путешествия, кому-то асфальтированную дорогу до дачного участка, все мечты разные. Вам нужно определиться, что для вас важнее всего, и, соответственно, отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобильном, как и прежде, на гимн Авторадио. Здесь вообще ничего не меняется, это главное условие игры, но просто в этом сезоне вам еще удобный сервис предлагает поделиться этой заветной мечтой. Пожалуйста, в рамках суперфиналов исполняем вашу мечту, а деньги каждый день разыгрываются. Кстати, касаемо денег и касаемо их розыгрыша. Иногда приятно, когда разыгрывается по-настоящему. Много денег во всех смыслах этого слова, но прям деньги горой. И предстоящий супер-уикенд тому подтверждение. В субботу и воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, может быть, и несколько раз в час. А вы планируете выходные таким образом, чтобы слушать эфир, чтобы знать, какая песня звучит в нашем прямом эфире и, соответственно, как следует отрепетировать суперфинал, который будет 10 числа. Ну а пока давайте сыграем. Давайте сыграем в сумме на 46 тысяч. Красота самая настоящая. Для этого, естественно, традиционно мы с вами рулетку останавливаем. Свердловская область на связи. Наш слушатель по имени...

0: Не Игорь. Мечтаю выиграть новый автомобиль. Вот наши люди. А ведь это действительно авторадио, да, за свою историю. И квартиры, и золото, и автомобили. Вот, пожалуйста, вам сезон, да, естественно, счастливый. Но если ваша мечта, как и прежде, новый автомобиль, кто ж вам мешает? Пожалуйста. Мечта Игоря, возможно, исполнится очень скоро. Пока предлагаем Игорю деньги. При условии, что гимн авторадио сейчас ворвется в прямой эфир, его мы и ждем. С гимна авторадио всегда все начиналось. И будет начинаться. Так. Игорь. Есть шанс. Алло, Игорь, здравствуйте. Прямой эфир авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Иван. Игорь, мечтаете выиграть новый автомобиль? Коротко, ясно, понятно, да? Я так понимаю, мы по адресу.
1: Да, все верно.
0: Все верно. Ну, примерно понимаете, какой автомобиль хотите?
1: Да, примерно понимаю.
0: Это секрет фирмы?
1: Нет, Хэвел Джулиан.
0: А, ну все понятно, то есть нужен прекрасный большой какой-то автомобиль, да, для того, чтобы куда-то можно было еще на нем отправляться, путешествовать, так сказать, ну и прочее, прочее. А главное, Игорь, да, новый, новый.
1: Да.
0: На этом мы договорились, 100%, Игорь, если ваш номер выпадает в любом из суперфиналов, может быть, даже в предстоящем 10 сентября, новый автомобиль от Авторадио вам обеспечен. Пока могу предложить деньги. Естественно, за гимн Авторадио вы уже деньги получаете, но если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире, заберете гораздо больше.
1: Ну, к сожалению, нет, я спал немножко, дремал, я не слушал вас.
0: Спали, дремали, разбудил вас, так сказать, да?
1: Ничего страшного.
0: Вот, я хотел ради приличия извиниться, но в любом случае, понимаете, звонил-то по делу. Звонил-то не просто узнать, как дела. Звонил предложить денег. Ну что, тогда вам спокойного дня. Подремите еще капельку. Но как только выспитесь, обязательно к нам возвращайтесь. Договорились?
1: Ждем 10 сентября, спасибо.
0: Правильно, ждем 10 сентября, все за меня уже сказали. Большой молодец, Игорь, еще раз удачи в будущем, тем более, естественно, без денег не остаетесь, как и обещали, еще и Озонбанк удваивает ваш выигрыш, он составляет 6000 рублей, очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка непосредственно. Давайте рулетку, естественно, запустим, сделано, мы уже, естественно, готовы с вами двигаться далее. В банке с этой минуты становится 25 тысяч рублей. Ну и вперед через предстоящие очень-очень-очень щедрые выходные, через супервикенд в сторону 10 сентября, как Игорь нам любезно напомнил. Но не забывайте, что сезон долгий, сезон богатый. И в конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано более чем достаточно. Теперь вперед к вашим победам.
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: Начало пятого в Саратове. Всем тем, кто за рулем, мы желаем легкого пути и рассказываем о главных заторах на эту минуту. Пробки в 4 балла фиксируют Яндекс.Карта в нашем городе. Затруднено движение на Чернышевского от Верхней до Большой Горной, а также на улице Рахова от Большой Горной до Второй Садовой. Планируя свой маршрут, учтите заторы на Белоглинской от улицы 53-й стрелковой дивизии до Рахова, а также на Советской от Чапаева до Пугачева. Стопорится транспорт на Танкистов и Астраханской от Первой Садовой до Рабочей. Не разогнаться, двигаясь по Навашино от остановки «Жилой массив» до улицы Танкистов. Плотно сейчас на Новоузенской от 2-го детского проезда до Большой Садовой сохраняется затор на Чапаева от Рабочей до Советской. Пока это все о дорожных пробках в городе на Авторадио 102.1 FM. О том, как изменится ситуация на дорогах областного центра, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
2: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66. Корпус 2.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов

0: Присутствие онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

Об этом сообщает Росавиация. Там добавили, что в расписании возможны корректировки. В честь Дня города 6 сентября в Москве состоится осенний парад трамваев. По улицам проедет колонна из исторических вагонов 18 трамваев разных поколений. Как пишет ТАСС, начало мероприятия запланировано на 11:30, старт у разворотного кольца возле Курского вокзала. Отмечается, что гостей ждет праздничная развлекательная программа. Посетителей также бесплатно угостят едой и напитками. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск, доставка за 100 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Успейте распаковать выгоду под 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Я Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют.

0: Коммерческого распила, маршал. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айда-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айда-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айда-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове, 532012. Окна само.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5.
5: Окошкина.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
11: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
12: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Бам!

0: Долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 миллиметра. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак».

0: Усть-Курдюмское шоссе 39.
1: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ 68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО МКК АЗ 68.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Туроператоры пересаживают туристов с отмененных рейсов турецких авиакомпаний. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Глава Минтранса России Андрей Никитин прокомментировал угрозу президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации. Российский чиновник заявил, что авиационные службы учитывают такие угрозы и своевременно к ним готовятся. Значимых перерывов в работе гражданской авиации он обещал не допустить. Тем временем,

0: в саратовском транспорте с начала 2025 года. Общая сумма штрафов составила 1 100 000 рублей. В этом году уже оштрафовали на 852 000 рублей, сообщает мэрия. По всем зафиксированным фактам правонарушений возбуждены административные дела. Безбилетников в основном ловят в автобусах по брутто-контрактам и в новых трамваях. Чиновники подчеркивают, что безбилетный проезд – это не только прямое нарушение правил пользования транспортом, но и недополученные средства, которые могли бы пойти на обновление подвижного состава и ремонт дорог.
1: Про пожары.
0: В Саратовской области за последние два дня зарегистрировали 76 пожаров. Более чем в половине случаев горела сухая трава и мусор. Как сообщает региональное главное управление МЧС, в районах области сохраняется высокая пожарная опасность. Например, вчера в Ровенском районе произошло загорание сухой травы. Огонь распространился на площади в 100 гектаров. Всего с начала года в области зафиксировали более 700 загораний сухой травы, а также 23 лесных пожара на общей площади 949 гектаров.
1: Про детей.
0: В Саратове завершился очередной сезон проекта «Живу на Волге, умею плавать». Как сообщает мэрия города, в этом году программа охватила 1435 детей в возрасте от 7 до 12 лет. По итогам обучения ребята получили памятные значки. Тех, кто хотел продолжить заниматься, зачислили в спортшколы по направлению плавание, триатлон, морское многоборье, прыжки в воду и водное поло.
1: Про здоровье.
0: Жители трех районов Саратовской области в сентябре смогут пройти обследование в поезде «Здоровье». Об этом сообщили в региональном Минздраве. Поезд «Здоровье» – это ежегодная акция, которая длится с апреля по сентябрь.

0: Завтра днем будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха до 28 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер один в России.

Ну что же, если самый лучший день заходил вчера, традиционно сами придем к нему сегодня, завтра обязательно придем, останемся там на подольше. Ну, в общем, будем действовать для того, чтобы это самое лучшее окружало нас в режиме 24/7. Плавно переходим к авторадио. И да, мы также всегда где-то неподалеку у микрофона. Иван Прудников, страна большущий привет, осень только начинается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн.

0: авторадио, поделитесь вашей мечтой. И 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Автомонитор.
4: Вечерние пробки в 5 баллов показывают Яндекс.Карты в эту минуту. Автомонитор продолжает свою работу. Плотное движение сейчас на Чапаева от Шелковичной до Соколова, а также на улице Рахова от Зарубина до 2 Садовой. Около 9 минут потратите, двигаясь по Чернышевского от Шелковичной до Валовой. Притормаживает транспорт на рабочей от Астраханской до улицы Радищева. Стоят в заторе автомобили на Танкистов и Астраханской от 1 Садовой до Большой Горной. Не разогнаться, двигаясь и по Большой Горной от улицы Рогожина до Чернышевского. Пробка сейчас в Елшанке на Московском шоссе от 3-го Московского проезда до Буровой, в заторе и Заводской, пробка на Авиастроителе от улицы Орджоникидзе до проспекта Энтузиастов. О том, насколько изменится ситуация на дорогах, расскажу вам уже через час. Оставайтесь с нами на Авторадио Саратов 102.1 FM.
3: Автомонитор.

0: комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать.

0: Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина!
7: Внимание, внимание! Слушайте и не говорите, что не слышали. Только один день, 5 сентября, день скидок во Дворце спорта «Юность». Скидки 20% на VIP-абонементы, 15% на клубные карты. Подробности по телефону 28 70 79.
8: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.

0: автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «МКК АЗ-68».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на сайте и на magnit.ru.
5: Реклама на «Авторадио».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Российских лыжников и сноубордистов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева. Соответствующее решение было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда. Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию. Причина – временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации. Отмечается, что в расписании

0: Россияне недоедают около 5 килограммов рыбы в год. Такие данные привел глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что при целевом ориентире в 28 килограммов жители страны потребляют примерно 23 килограмма рыбы на человека в год. По словам Шестакова, для решения проблемы создано агентство по продвижению рыбной продукции, которое уже активно начало работать. Российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан этой осенью. Как пишет издание Lenta.ru, на втором месте Турция, а далее расположились Азербайджан, Армения и Грузия. При этом снизилась доля бронирований авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Лица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей.

0: произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
3: ООО «КЛС-3».

0: Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
3: Вот это я понимаю шоу.
2: В кино с 3 сентября.
4: 16+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс.

Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать.

0: погоды.
1: В центре Саратова сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
0: Реклама.
2: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6 Соколовокорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Украина 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэн».

0: Банк в Саратове. Клиренс 202 миллиметра. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Маршрут утверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
0: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117 решетка 4 или 38 19

0: 20.
1: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
2: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
6: Билеты в кассах города. 12+.
7: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье». 99,90 за 400 грамм.
8: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товара.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: В темном коридоре вещи, пыльное такси где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему место.

Реклама. Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. ПАО «Сбербанк». 16+.

0: Игр включен.
1: Кроме акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Радик!

0: студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минпромторг предложил расширить господдержку Wildberries на продавцов Озон. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озона ранее также попросил Объединение опоры России. В Минэкономразвитие заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса.
1: Про торговлю.
0: Товарооборот России с странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов долларов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке. Президент отметил, что торговые и инвестиционные связи между странами объединения продолжают расти. При этом во взаимных расчетах все активнее используются национальные валюты. В операциях России с партнерами по ШОС на них приходится уже более 98%. Правда ли привлекательно такое сотрудничество для России, Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
2: В экономике, особенно современной, не плановой, раз это произошло и раз такой товарооборот есть, значит, он выгодный. Это когда он был плановый, тогда могло по каким-то политическим соображениям, таким другим не совсем экономического такого порядка, могли устанавливать какие-то торговые отношения, где экономика и экономическая выгода была не на первом месте. Сейчас все-таки ведет торговлю и экономические отношения бизнес, бизнес с бизнесом. Вот мы, когда говорим о государствах, мы должны понимать, что это не государство с государством ведет отношения, а совокупность бизнесов одной страны с совокупностью бизнесов другой страны.
0: При этом эксперт подчеркнул, что за последние годы Россия в целом переориентировала значительную часть внешней торговли в сторону стран Азии. Напомню, в сентябре прошлого года министр экономического развития Максим Решетников говорил, что по итогам 2024 года товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях.
1: Про женщин.
0: Каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. Напомню, с 1 сентября российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. При этом нововведение касается не только матерей, но и других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матери. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, составляет 100 рублей 57 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
3: Звук поставил.

0: Эх, ну что же, юность прекрасна во всех ее проявлениях, но, вы знаете, если вам уже исполнилось 18 лет, вы взрослый человек, вы можете зайти на сайт Авторадио и принять участие в игре «Много денег» в рамках счастливого сезона. Это тоже более чем прекрасно.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Благодаря Авторадио сбываются все ваши мечты, но и по сути наш сезон только набирает обороты. Мы сейчас, кстати, в сумме сыграем аж на 50 тысяч рублей. Это большие деньги. Приготовьтесь к этому.

цели к цели, от мечты к мечте, если хотите. Мы разыгрываем 3 миллиона частями из 5. И не сомневайтесь, 10 сентября этот миллион закончится. А значит, 10 сентября никто не уйдет из студии, пока не будет найден победитель 3-го суперфинала. Естественно, победитель 1-го суперфинала известен. Лаврикова Вера, наше поздравление. Хотел человек машину. Машина была, точнее, в наличии, но был еще кредит на 1 300 000. Забыли об этом. Второй победитель — Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга. Просто человек хотел 1 000 000 рублей. Пожалуйста, 1 000 000 рублей у человека есть. Вот кто-то хочет мини-гостиницу недалеко от моря, кто-то хочет попасть на Северный полюс на ледоколе, просто кому-то морской круиз. Все абсолютно разные мечты. Остается вопрос, какая мечта существует

субботу и воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, а может быть и почаще. Поэтому выходные планируем таким образом, чтобы быть вместе с авторадио. Ну что, я думаю, к делу. Правильно, 50 тысяч в сумме, прекрасная сумма. О, молодец, Ваня, человек тавтология. Ну да ничего, от этого денег в банке меньше не стало. Давайте рулетку остановим. Так, Ямало-Ненецкий, автономный округ. Наш слушатель по имени Игорь. Совершить турне с семьей по самым красивым и достопримечательным местам в России. Вот, еще и патриотичная мечта, а это не может не радовать. Но опять же, можно все это, конечно же, относить к путешествиям. Страна наша прекрасная, большая, необъятная. Игорь вместе с семьей хочет все это увидеть. Молодец. Опять же, в любом суперфинале все это может быть исполнено, может быть, даже 10 сентября, пока мы можем предложить Игорю деньги. Соответственно, здесь и сейчас давайте же Игорю позвоним.

0: турне с семьей по самым красивым достопримечательным местам в России. Это ваша мечта, да?
1: Ну да.
0: Это так. Игорь, я опять же буду за вас болеть. Мечта у вас прекрасная. Я надеюсь, что вы увидите всю страну вместе со своей семьей. И опять же, в любом из суперфиналов, Игорь, это может для вас реализоваться. Вы же помните, что у нас 10 сентября будет в эфире?
1: Да, конечно. Буду на работе и буду целый день, целые сутки слушать.
0: Правильно, Игорь. Каждую секунду, каждое мгновение. Ну и сейчас, опять же, я вас поздравляю с тем, что дозвонились. Тоже событие. А вам в будущем, конечно же, удачи. Тем более номер участвует неограниченное количество раз. Так что вперед, играйте с нами.
1: Я понял, спасибо.
0: Вам тоже большое спасибо. Ну и как договорились, Озонбанк, естественно, удваивает выигрыш в данном случае. Теперь он для Игоря составляет 6000 рублей. И очень скоро Игорь сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, рулетка запускается. На кону с этой минуты становится 27000 рублей. Математика простая. Эту сумму мы также умножаем в голове на 2, да? И, соответственно, сегодня сыграем также на очень приличные деньги. Ну что, помним про щедрые выходные, помним про супер-уикенд и летим в сторону 10 сентября. Но не забывайте, что сезон-то долгий и богатый. В конце года в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Смоленском на Елшанской от первой лагерной до Московского шоссе. На сегодня это вся информация о дорожных заторах на Авторадио Саратов 102.1 FM. Я Владимир Воротников, желаю всем вам зеленых светофоров и удачи в пути. Оставайтесь с нами.
1: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
6: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
5: Ого, а если я разболеюсь?
6: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
7: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
10: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ОЛС премиум. Не оферта.
11: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
15: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
16: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
17: Окошкина.
18: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
19: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
20: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
21: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. В Роспотребнадзоре отметили, что поставки препаратов ведутся во все регионы страны. Отмечается, что в России планируется вакцинировать примерно до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. Аэропорты Внуково и Нижнего Новгорода возобновили работу. Они снова принимают и выпускают самолеты. Об этом сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности.

0: Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Авторадио.

0: возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до плюс 17. Завтра днем в городе будет пасмурно и без осадков. Ветер обещает южный, слабый, с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: А дизайн-проект предоставят?
4: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
3: Мне подходит. Поехали.
4: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: Энгельс, Нестерова, 100.
6: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московская.

0: Кизова 225 грамм, 159,90.
1: Пригласки действуют с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Ну, найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики. Авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баст.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важно и нужно.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: сроки акции с 22 июня по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте.

0: что заправки продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе топлива с учетом его характеристик.
1: Про пожары.
0: 76 пожаров зарегистрировали в Саратовской области за последние два дня. Более чем в половине случаев горела сухая трава и мусор. Как сообщает региональное главное управление МЧС, в районах области сохраняется высокая пожарная опасность. Гражданам напоминают, что нельзя разводить костры в лесу, на даче и рядом с сухой травой, зажигать мусор и ветки, бросать непотушенные спички и окурки, использовать мангал в местах, не предназначенных для этого, и оставлять на солнце емкости с горючими жидкостями.
1: Про деньги.
0: Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлили на полгода. Такое решение принял Банк России. Лимит будет действовать до 9 марта 2027 года. Для россиян, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022, наличными можно будет получить не более 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро. Остальные деньги можно снять только в рублях.
1: Про нарушения.
0: Несколько магазинов в Саратове и Энгельсе не по правилам продавали алкоголь. Проверки показали, что в пивном стандарте на Перспективной и в пивном клубе на Крымской торговали разливным пивом в точках, находящихся в многоквартирных домах, что запрещено законом. В магазине «Ням-ням» на Крымской пенный напиток продавали без регистрации в системе ЕГАИС, а в еще одной точке пива

0: Нового стандарта на улице Азина и в продуктах на улице Космонавтов в Энгельсе сбывали пиво в запрещенное время. Нарушители получат административные протоколы.
1: Про ремонт.
0: Подземный переход отремонтировали в заводском районе Саратова. Как уточняет администрация, речь идет о переходе на первом же участке, ведущем к лицею номер 15. Объект обновили в рамках реализации инициативного проекта местных жителей, который символично назвали «Путь к знаниям». В переходе уложили современное прорезиненное покрытие, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения, полностью обновили кровлю и отремонтировали фасад наземной части.

0: центральной части Саратова сейчас плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 17 градусов. Завтра днем будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха до 28 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв».

0: Развлекательно-познавательное шоу, значит, шуточки вполне даже допускаются.
1: Да, шуточки допускаются. Но вот я, например, сейчас шутить не буду, а важную информацию доносить, причем абсолютно без шуточек. 10 сентября состоится третий суперфинал игры «Много денег». И кто-то из вас, кто уже установил гимн «Авторадио» себе на мобильный, а также рассказал про свою мечту на сайте «Авторадио», имеет возможность эту мечту осуществить. Так-то это серьезная информация, без всяческих шуток.
0: Молодец, Захар. Вот сразу выполнил все обязательства, напомнил
2: Можете
0: всем.
2: Можете домой.
0: Умеешь, когда надо. В общем, я тоже сейчас буду серьезным. Буквально через 15 минут, друзья, придет в гости к нам замечательный представитель Читы, актерской Читы Добронравовых, Иван. Ну, Читы, я имею в виду, ну, династии, да, но Читы братьев. Вот, два брата-акробата, ну, и из них младший, соответственно, да. Иван придет к нам с тремя премьерами. В общем, будет о чем поговорить, тут и сериалы, и большой метр, так что добро пожаловать.
2: Вот, в общем-то, вас переключает, то шутите, то серьезные до невозможности. Будьте проще, люди, потянутся.
0: Шоу «Мурзилки Лайф», мы начинаем.
3: Вечернее шоу.

0: можно там раз в месяц, а это заказывают постоянно. При этом сегодня же тоже на лентах новости о том, что в России хотят ввести термин «суперожирение». Задумайтесь, друзья.
1: А, коллеги, скажите, пожалуйста, как долго вы спите по ночам? Ну, примерно
0: это
1: хотя бы.
0: Это не постоянно.
2: Зависит, да, вот. Зависит опять-таки, так вот, но стараюсь высыпаться.
1: Да, аналитики выяснили, что примерно в среднем по стране россияне спят практически 9 часов, 8 часов 43 минуты. Откуда берутся такие вот 8 даже часов?
0: Я сейчас очень удивленно смотрю, с большим удивлением смотрю на Захара. 8.43?
1: 8.43, именно так. Но дело в том, что очевидно, это берется там в течение года с учетом отпуска, выходных дней и так далее. У меня, например, никогда не получается, ну, в последнее время, не получается спать так много. Если говорить о рекордах, то население Чеченской Республики спит аж 10 часов 14 минут, а меньше всего спят в Адыгее 8 часов и 7 минут. Вообще, я удивляюсь аналитикам, вот им действительно...
0: По мне, так, по-моему, люди в среднем спят 6 часов, ну, 7 часов.
1: Ну, 8 нет, считается больше. Оптимальным вариантом. Вот я, кстати, предлагаю поговорить именно о времени сна.
2: Сон, всему голова, так называется наш лайв-чат сегодня.
0: Итак, сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться? От чего страдает ваше, вернее, качество вашего сна? И что мешает его наладить?
1: Рассказывайте. Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс. Ну и обязательно пишите об этом в официальной страничке Авторадио в ВК.

0: мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
4: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетый и мошенники». Созерцание. Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Уткурдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей.

0: Совсем скоро, братья Добронравовы, творческий вечер, 22 сентября, да. Театр «Маска». Как часто вы проводите подобного рода мероприятия?
1: Ну, ведь это будет впервые вот у нас, чтобы мы вот так вот встретились со зрителями, но это будет интересно, это волнительно очень сильно.
0: Слушай, а зачем? Вот, ну, вы и так же часто мелькаете в той или иной программе, а тут вот прям с братом вдвоем.
1: Ну, я объясню. Во-первых, мы не так часто мелькаем.
2: Тем более в дуэте.
1: Да, тем более в дуэте вдвоем.

0: прекрасными режиссерами, такими большими. Он все время выходит на эту историческую вахтанговскую сцену. И, конечно, мне тоже хочется. Но в моем понимании вот это вот слово «зависть», соперник, оно подразумевает под собой, вот, например, готов был бы я на такое предложение, что я теперь играю эти спектакли, а Витя нет. Я бы сказал бы сразу нет, без, ну, без всяких...
1: А дуэтом вас не хотят пригласить кто-нибудь?
0: Ну, я не знаю, пока не приглашают. Но вот, мы надеемся...
1: Надо
0: может
1: куда-нибудь
0: сами
1: постучаться.
0: Вот мы сами что-то начинаем двигаться в эту сторону. Может, кто-то на это обратит внимание.
2: Давай о твоих ролях. Начнем с сериала в жанре фэнтези. «Тайный город». Ну, вот если так читать визитку, представлять. Грандиозный мистический экшен, созданный компанией ТНТ и «Медиаслово». А... ты впервые участвуешь в подобного рода проекте, вот именно фэнтези?
0: Ну, у меня, ну, так скажем, недавно был такой проект, как «Этерна», и это тоже был, кстати, своего рода, да, такой необычный опыт чего-то такого фантастического, что ли. Но вот так вот, чтобы фантастика происходила непосредственно в наше время... И
1: казалось бы, в обычной жизни, да?
0: Казалось бы, в обычной жизни, да, такое, наверное, впервые.
1: Так.
2: Так, чем экшен отличается от боевика, допустим? В чем специфика этого жанра?
0: А мне кажется,
1: именно
0: что...
1: съемки, может быть, какие-то подходы.
0: Это так,

0: что это? Мне сразу вот рисуются наши эти байкеры, которые ночные волки, вот эта вот бригада, да, вся, которая катается.
1: Да, но я вот как раз где-то, наверное, вот этим всем вдохновлялся, но чуть-чуть, наверное, даже чуть дальше пытался пойти в плане того, что я пытался действительно идти в сторону псов, именно как животных, именно как вот каких-то опасных волков, как-то перенимать их повадки, чтобы прибавлять некой, ну, сказочности, что ли, своему персонажу, мистичности, да, своему персонажу.
0: Ну, простыми словами, ты добрый или...
1: А зачем я вам буду рассказывать? Почему вы каждый раз пытаетесь выудить у меня какую-то информацию? Вот сейчас смотришь, все проекты выходят, до выхода этих проектов как будто бы уже так много знаешь, что приходишь так вот немножко, ну, как бы начинаешь смотреть то, что уже услышал у других людей. Я вот привержен такой тактике, что лучше ничего не знать. Вот есть название, есть... Каст.
0: Ну, спасибо тогда,
2: что ты к нам пришел.
1: Приходите, смотрите, будет весело.
3: Слушай, ну все равно интересно. В связи с тем,
0: давай других персонажей поговорим. Да, там же расследование поручают опергруппе под управлением принципиального подполковника Андрея Корнилова, который сыграл Алексей Гуськов, да, еще отметим. Далее у нас лидеры влиятельных домов Сантьяго, это Юрий Колокольников. Все

0: династии братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
4: Капитал Групп – гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 50.

0: Ну, я реально не слышал. Вот,
1: об так этой и об истории. Этом и бы и никто не услышал. Просто человек, с которым это произошло, Леша Басов, Леша, привет, если ты вдруг слышишь, он никому бы и не рассказал. Просто таким случайным образом Марина приехала снимать, я так понимаю, могу ошибаться, но кино о Байкале, документальное. Марина же вообще документалист. Вот. И Алексей был ее водителем. И просто, ну, как бы, она как документалист все время умеет выуживать
2: материал
1: и информацию, да. И вот, как-то разговорившись, он ей рассказал эту историю. И более того, что если бы не этот случайный разговор, даже дома у него бы не узнали.
0: Подожди, Алексей, он и есть тот самый герой?
1: Да, именно. А. И он, чтобы, ну, никому особо, ну, нервы не портить, решил об этом никому и не рассказать.
0: Ну вот простыми словами своими ты расскажи, что же там произошло все-таки.
1: Есть такое понятие «зимник». Если кто не знает, зимник — это когда река зимой замерзает и превращается в дорогу. И вот зимой ей пользуются, потом ее закрывают. И вот под самое закрытие этого зимника, когда весной начинает таять, да, река, человек получает заказ перевести грейдер. Грейдер — это такая огромная машина, которая чистит снег, она гигантских размеров, перевести из одной точки в другую по этому зимнику. Он уже тает, ну, как бы. И, собственно, в самом начале пути машина сама перевозочная у них сломалась. И ему пришлось сгрузить этот грейдер и верхом на этом грейдере просто поехать по этому зимнику.
0: Так, ну а история с сыном-то? То есть это вот у Алексея...
1: Да, ну, он, собственно, согласился на эту историю.
0: Чтобы спасти сына, да?
1: Ну, чтобы заработать денег, да.
0: А, вот так, понятно.
3: Слушай, ну говорят, что для тебя это была чуть ли не самая сложная роль, которая у тебя была вообще в
1: карьере. Ну, я все время вот самое-самое, это, ну...
3: Ну, хорошо, очень сложно.
1: Это относительные вещи. Это очень драматичная и сложная история. Это раз. Во-вторых, Алексей каждый день был на площадке. И это, с одной стороны, было в первый раз в моей жизни, когда прототип, которого ты играешь, он все время на площадке.
0: А зачем, прости, пожалуйста?
1: Ну, он помогал, ему хотелось, чтобы быть рядом.
2: Работал водителем.
1: Он работал всем. Он помогал везде. Он это вообще, на самом деле, очень...
0: Уникальный человек, да?
1: Очень хороший, трепетный и очень отважный человек. Это прям, ну... Без лишней скромности, скажу. Вот. И с одной стороны, это было очень круто, что я каждый раз могу подойти к человеку и спросить, а что вот в этом моменте ты чувствовал, а вот как ты это переживал. А с другой стороны, было очень волнительно, потому что он настолько, ну, настолько хороший, что мне так страшно было его подвести, что мне хотелось и до сих пор хочется, чтобы в первую очередь ему понравилось. Поэтому мне кажется, что и Марина таким же образом к этому всему относилась. Ну, это было с этой стороны сложно, а потом было очень холодно. Нам всем было очень холодно. Это Якутия, это -25. И вот когда ты работаешь в -25, две ночные смены по 12 часов просто в сугробе, это, ну, просто чисто физически.
0: А зачем так мучить актеров? Слушай, ну, почему именно надо было в Якутии, в снег?
1: Потому что это происходило там.
0: Чтобы именно правда добиться?
3: Правда была, конечно.
1: Ну, да, и мне это как артисту, как человеку, который воплощает эту историю, конечно, помогало. Мало того, но у нас прекрасная команда была. Вот Марина, ее зовут.
0: Угу. Двойное имя у нее.
1: Да, у нее и двойная фамилия Мельник-Овчинникова. Вот. У нас оператор Максим Арбугаев. Он ни много ни мало номинант на «Оскар». Так что это тоже просто класс. Крутой творец. И вообще вся команда, там было очень много ребят из Якутии, было много ребят из Москвы, и мы все к концу превратились в какой-то один большой сплав людей, которые, ну, как бы точно так же, как Леша в свое время, так же прошли этот непростой, ну, как тяжелейший путь. Потому что, правда, я приходил с площадки, я просто доносил себя до кровати, я... Падал, прислонялся к подушке, и потом просто вот щелчок, и
3: пора
1: я вставал.
3: На грейдер.
1: Да, пора на грейдер.
3: Да,
2: как встреча с одним человеком может вообще спросить?

0: Спровоцировать количество событий, эмоций, твоего отношения, да, у тебя, наверное, какое-то отношение к людям даже поменялось из-за того, что встретил этого человека.
1: Ну, там вообще много всяких разных размышлений в голову, конечно, приходит, потому что работать в таких нечеловеческих условиях, ты постоянно в опасности, ну вот просто не дать не взять.
2: Когда увидим Зимник? Понятно.
1: Хотел бы я знать. Когда я сам хочу его посмотреть.
2: Ждем, к сожалению, времени не так много. А еще онлайн кинотеатр Иви представит романтическую комедию «Все в твоих руках», где ты тоже снимался, но сейчас уже об этом не успеем поговорить. Я думаю, может быть, в следующий раз. И в завершение о театре. Что происходит в театре? И, может быть, мысль поставить, что действительно самому.
1: У нас вот из последнего, хочется тоже рассказать, это наш спектакль «Психопаты» по рассказам Чехова. Это вот наша компания Do It Bro Productions, которой мы, ну, вот мы ее сделали, и мы вот делаем разные проекты, в том числе вот сделали спектакль «Психопаты» по рассказам Чехова. Это вот такая очень задорная и, с одной стороны, такая достаточно рисковая с нашей стороны история, потому что это такой площадной театр, такой очень открытый, резкий, в нем много буфонады, может быть, кто-нибудь придет и скажет, ну, ё-моё, ну, разве это Чехов? Но мы сознательно шли вот в эту сторону. Нам показалось, что вот рассказы Чехова, они настолько выпуклые и настолько острые, что вот эта острая форма как раз к нему очень подходит. Режиссер спектакля Федор Малышев, вот, и у нас там очень тоже большой такой каст. Денис Самойлов, Дима Яндальцев, Ваня Федотов, Сережа Гилев, Витя Добронравов, я.
2: Ну кто? Да, прямо скажем.
1: Виталик Довголюк, Федя Малышев тоже выходит на сцену. В общем, да, мы там все время меняемся составами. Это все время живой такой процесс. В общем, короче, люди приходят, людям нравится, и мы стараемся всеми силами. Я надеюсь, что все, кто приходил, видели, потому что

0: Я лично 65 килограмм веса, я каждый раз выхожу за кулисы еще более похудевшим, меня можно выжимать, просто потому что это физически такой достаточно тяжелый спектакль.
1: Друзья, ну вот, как говорится, человек рассказал практически все. Это, наверное, толика того, что происходит сейчас в жизни
0: еще могу
1: Ивана Добронравова. Но еще раз напомню, что есть возможность встретиться вот так вот, можно сказать, один на один или один на два.
0: Один на два.
1: Один на два с
2: братьями Добронравова. И расспросить обо всем еще подробнее.
1: Да, на творческом вечере 22 сентября. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо вам
1: большое. Виктору большой привет. Ну и до встречи на вечере.
3: Спасибо.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge, Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна СМО.
6: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
7: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 401.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айда-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айда-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айда-парк!
9: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683-5-35.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
16: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Стиральный порошок «Тайд Аквапудра». Автомат 1 килограмм. 119.90.
17: Предложение действует с 1 по 3 сентября 2020.

0: 9-36-36.
1: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
2: Агат. Продавай выгодно.
3: Перспектива. ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и вам расскажут.
7: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: прочитала, просмотрела еще раз тему нашего лайв-чата, начала зевать. Ну, даже разговор о сне, о том, как, насколько вы высыпаетесь, он...
1: Зевота заразительная. Да, если кто-то зевнул, все. Ты тоже, начинаешь зевать.
0: Мы по своей компании это знаем на 100%.
1: Да, да, да.
0: Итак, сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться, от чего страдает качество вашего сна, что мешает его наладить, потому что, конечно, большинство ответов, большинство историй, рассказанных в лайв-чате, они про то, что у людей не получается высыпаться и не получается наладить. Давайте изучать.
1: Вот Алексей говорит, чтобы идеально выспаться, нужно 10-11 часов. И я буду полон силы и энергии. Но это слишком шикарно и несбыточно. Вот рабочие дни, так как раньше 23 спать ложиться не получается, подъем в 5 утра, ну и того 6 часов максимум. Чувствую себя как мокрая соль в солонке, то есть не высыпаюсь. Зато в выходные, когда можно выспаться, встаю с первыми петухами, потому что ну уже привычка, да?
2: Конечно.
1: А вот супруга может по 5-6 часов спать всего лишь и целый день бодра. А народом из деревенской глубинки у них там в роду так заложено, так что ей совершенно норм.
0: Ну, 6 часов в целом, это нормально, да. Ну, 5.
1: Ну, мне маловато, вот лично. Ну. Я тоже как-то самая соль. Не высыпаюсь.
0: Да? Да.

0: Собственно, высыпаете вы или нет, что вам нужно для того, чтобы восстановиться, сколько нужно и почему не удается выспаться. Плюс 7-915-459-2020.
1: Ну и, естественно, официальная страничка авторадио в ВК, не забывайте.

0: 12+.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич».

0: Туроператоры пересаживают пассажиров на другие рейсы, а тем, кто не смог вылететь из Турции, предоставляют трансфер и места в гостиницах. В Атор подчеркнули, что оснований для отмены уже купленных туров нет. Там также отметили, что туристам, которые не смогли вылететь из России в Турцию, рекомендуют оставаться на связи с турагентом и ждать данных по рейсам.
1: Про ГИБДД.
0: Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсант», с 1 сентября полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобиле

0: Специалисты напоминают, протектор должен быть не менее 4 мм глубиной, а при износе до 1,5 мм потеря сцепления может произойти уже на скорости около 75 км в час. Какие опасности могут крыться за дорогой в осенний период, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: Обращать внимание, в первую очередь, нужно прогноз погоды в своем регионе и на температуру, потому что от этого все пляшет. Понятно, что температура – это тоже не единственный показатель осадки и так далее, поэтому в целом надо обращать внимание, конечно, на погоду, на состояние автомобиля, в первую очередь на шины. Даже если рано переобуваться, я не говорю о том, что надо бежать и ставить зимние шины, но летние шины у всех тоже в разном состоянии. Если шины новые, у них одни цепные свойства, если шины уже порядочно износились, на них можно еще ездить, но уже протектор из

0: изрядно износился. Что мы имеем? Снижение сцепных свойств, особенно на скользком, на мокром покрытии. Плюс на мокрое покрытие попадают листья на дороге. Это еще одна проблема. Ну и темень. Становятся более темными дни наши, более короткими.
1: Добавлю, перед сезоном дождей автомобилистам также советуют проверить тормоза, стеклоочистители и всю светотехнику. Осень видимости на дорогах заметно ухудшается. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка составляет 100 рублей 82 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 27 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит...
2: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагина, Гордеева и Захар.
1: Ну и снова добрый вечер.
2: Здравствуйте, друзья.
3: Привет.
1: Надеюсь, вы не спите. Мы сегодня сон изучаем в качестве главной темы. Мало ли
2: можете
1: кто-то...
2: Можете вздремнуть немножечко. Хотя не советую, вот конкретно сейчас, в ближайшем эпизоде нельзя.
1: Да. Сейчас мы вас растолкаем, потому что, ну, действительно, такие деньги накануне платили. Я бы не стал проспать.
3: 27 тысяч рублей в банке игры. Много денег.
2: Ну, а генеральный партнер может это умножить на 2, то есть 54 тысячи.
3: И действительно, эта сумма может стать вашей и действительно обогатить многих. Самое главное, чтобы у вас был гимн Авторадио в мобильном телефоне «Вест Гудка». И вы смогли назвать нам песню, которая очень скоро начнет звучать на Авторадио, и будет вам счастье.
1: Да, она, между прочим, как раз про ресницы, которые не должны сейчас закрываться. Слушай внимательно.
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, я понимаю, что, может быть, у кого-то ресницы в данный момент хлопают, ну, у жителей Дальнего Востока, друзья мои. Но это игра, которая приносит счастье, не только денежное.

0: дня 2008 года рождения на нового. Вот такие подробности у Елены. Именно 2008 год, железный конь. Может быть, даже кому-то она предлагает. Но факт остается фактом. А вот какого нового коня хочет Елена, я надеюсь, мы сейчас услышим. Давайте звонить. Ждем гимн авторадио. И пока напомним, что песня была «Братья Гримм», «Ресницы». Именно эта песня поможет сорвать банк Елене. Есть гимн авторадио.
1: Есть, хорошо. Угу.
0: Ждем, очень хочется пообщаться. Елена, номер 3839, возьмите трубочку. Алло.
2: Слушаю.
0: Здрасте, Елена, здравствуйте, здрасте. Это авторадио. У вас в телефоне игра «Много денег», и мы мурзилки брали.

0: спонсора.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСК согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products.

0: сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина.
4: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+. Космо!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
3: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
7: Реклама на Авторадио.

0: Друзья, со 2 по 6 сентября в Москве в Гостином дворе проходит Московская международная книжная ярмарка. В программе запланировано более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, презентации книжных новинок, дискуссии. И вот конкретно 5 августа состоится презентация книги «Мозг и его я». Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Совместный труд Татьяны Черниговской и Константина Анохина. Именно по этому поводу у нас в эфире профессор, доктор биологических наук, академик РАО, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Владимировна Черниговская. Татьяна Владимировна, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада слышать.
0: Да, спасибо огромное, что нашли время побеседовать с нами.
3: С вашего позволения, давайте все-таки более подробно про вашу работу, книгу исследований, тем более, что вы уже показывали ее на международной ярмарке интеллектуальной литературы.
0: Весной этого года, да.
3: Да, и, говорят, был невероятный успех, множество вопросов, обсуждений, автографов. Это можно сказать, что характеризует российских читателей, что они действительно готовы добровольно погружаться в научную мысль и в научный спор?
1: Ну, я бы сказала, нескромно скажу от нас обоих, я думаю, что мы скорее удивлены таким интересом к этой книге, потому что книга сложная. Она очень важная. Я думаю, она важная для всех, не только для ученых. Вот, потому что она действительно о том, кто мы такие, почему у нас такой мощный мозг и что это значит. Что мы можем, чего мы не можем, как его изучать. Ну, короче говоря, за 2 минуты это не расскажешь. Это серьезная, сложная книга. Не потому, что мы хотели ее делать сложной, а потому, что мы не хотели упрощать ее. Это наши диалоги,

0: поэтому не нужно говорить с придурками, не нужно смотреть плохие фильмы и слушать нехорошую музыку.
1: Да, под этим я подпишусь всегда, потому что из мозга ничего не высыпается. Ну, если нет болезни. Если Понятно. Есть болезнь, это другая история. А если это здоровый мозг, то он помнит все. Все, что вы съели, каждый запах, каждое прикосновение. Если вы не помните, это не значит, что этого не помнит мозг.
0: Татьяна Владимировна, Нет. сколько вы раздали Алло. Автографов и сколько книг вы уже, соответственно, вручили своим поклонникам, которые пришли на встречу? И...
1: Очень много. Вот я не могу сказать сколько, но это очень много. Это много десятков.
0: Могу предположить, что Лично. Такая же картина будет и в Гостином дворе на Московской международной книжной да. ярмарке, где 5 августа, еще раз отметим, Татьяна Черниговская будет презентовать свою книгу, книгу, которую они написали вместе с Константином Анохиным, называется она «Мозг и его я. Кто мы, откуда мы, куда мы идем». Спасибо огромное, Татьяна.
1: Ну, счастливо, я должна лекцию читать, не могу
0: Спасибо огромное. Татьяна Владимировна Черниговская была у нас в эфире, профессор, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований СПбГУ.

0: 15568. Москва, улица Тимура Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481

0: Нишевый, 6-7, бензин, блокировка. Это претенденты на звание слова года. У нас теперь такая ежегодная стала, игра увлекательная, согласитесь.
1: Нет, это
0: коллеги.
1: Серьезное социологическое исследование.
0: Это акции, проводимые, кстати, в различных странах, притом в каких-то странах, в западных странах она началась там вообще чуть ли не в середине прошлого века. С целью выявления наиболее актуальных, значимых и популярных слов и выражений. То есть не то, чтобы после этого там судьба этого слова меняется, это, скорее всего, отражает, это такая, знаете, мне кажется, популярная социология или политология, когда за

0: и хвосты на заправках, тогда, может быть, слово это и провалится. А, вот. Еще есть колобок. То есть есть слово колобок.
1: Благодаря
0: вот
1: фильму?
0: Просто или слово что? Колобок. Конечно, благодаря
2: колобку.
0: Конечно, благодаря колобку. Колобок, НПЗ, дофамин, надежда. Надежда, вот просто слово надежда. Да.
1: Надежда.
0: И пухосос. Те самые пухососы, да. Легенда о которых возникла буквально этим летом, что якобы Яндекс, по-моему, запустил...
2: Пухососы, да, беспилотники.
1: Собирающие тополиный пух.
0: Да, тополиный пух.
1: Пухосос, ты меня называла.
2: Кстати говоря, в этом же списке есть промпт, который стал в последнее время архи-популярным словом, запрос для нейросети, и я бы за него голосовал.
0: Ну, нейросеть уже была словом года в 2023 году, сама нейросеть.
1: Это именно промпт. Да. Да.
0: Ну, вполне возможно. В общем, друзья, мы живем в то время, когда мы где-то даже радуемся, когда в таком списке слов года появляется колобок и бензин на фоне сикс-севенов и нишевых и так далее.
1: Промптовых, нишевых
2: и брейнрота.
1: И прочих слов.
0: Брейнрот тоже уже был, словом года. Посмотрим, чем закончится это соревнование. Конечно же, будем это еще обсуждать отдельно.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
7: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру.

0: Не бывать. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
7: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое спасибо.

Фон всему голова. Вот такое оно сегодня. Родилась сентенция. Сколько вам нужно спать для того, чтобы восстановиться? Вообще вы высыпаетесь вот в современных условиях при вашем ритме жизни? От чего страдает ваше качество вашего сна? Что мешает его наладить? Несколько вопросов и много жизненных историй, даже жалоб.

0: высыпаюсь, пишет он. Если лягу днем спать, весь вечер на смарку, ничего не делаю. Алексей из Кореновска. Тут понятно,
1: говорят,
0: да.
1: Говорят специалисты,
0: тут...
1: что нельзя днем надолго ложиться спать. Надолго, немножечко там,
0: надолго
1: да.
0: Надолго нельзя.
1: Да.
0: Но иногда так приятно, особенно на выходных. Эх, так часика на полтора-два иногда даже. Как придавить...
2: Согласен полностью.
0: Да.
1: Ну, я не могу разделить.
0: Позволь себе это, Гордеева.
2: Попробуй хотя бы. Да.
1: Больной вопрос, пишет Алексей. Сплю примерно 6-7 часов. Это в течение будней недели. Ложусь где-то 23, стою в 5:36 и не высыпаюсь. До обеда еще нормально. Продуктивная работа. После меня срубает. И силы не хватает на всякую рутину. При том, что у меня работа творческая. Надо постоянно быть в тонусе, что-то креативить, что-то выдавать, какие-то идеи. Я прихожу в 7:30 домой, поем.
0: И все, да-да-да.
1: Поделаю мелкие дела, и все. Больше меня ни на что не хватает.
0: Знакомое чувство.
1: Книжка, фильм или сериал. И то полчаса, час. Все, это ужасно. Выходные же не спится. В 8 утра уже ворочаюсь, в 9:00 максимум встаю.
0: Да какой там максимум книжка полчаса, час? Первая страница.
2: И падает.
1: Ну смотри, может быть, как-то Алексей потверже, посильнее такой мужчина. Да.
0: Только завидую.
2: Инна из Королева пишет следующее. В наше время высыпаются только неработающие. Вот по выходным я высыпаюсь и встаю в 6 утра. А по будням никак не могу выспаться, потому что встаю вообще в 5. Не могу заставить себя лечь раньше 11, то есть сон всего 6 часов. Да еще и мешает спать постоянно бегающий к миске по ламинату собака. Все проверяет миску на наполняемость.
0: Ну, может быть, на детей какие-нибудь
2: носки,
0: эти вот тапочки.
1: На носочки, да, вылез.
0: Чтобы не цокала здесь. Собака.
1: Паркет.
0: Друзья, ну, у нас все только не высыпающиеся. Может быть, есть и другие примеры. Давайте продолжим изучение этой темы. Сколько вам нужно спать для того, чтобы выспаться? От чего страдает ваше качество сна? Пишите, с удовольствием прочитаем.
2: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
9: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
10: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8-800-250-60-52.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг Sber и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Sber, ваш бизнес поможет.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия пообещала жесткий ответ на антироссийские действия Германии. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел, Москва считает решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине очередным шагом к разрушению двусторонних отношений. Накануне Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва обвинение отвергает. В российском МИД подчеркнули, что считают действия Берлина провокацией, направленной на эскалацию отношений. Напомню, генконсульство России в Бонне должно закрыться 18 сентября. Кроме того, власти Германии намерены прекратить аренду здания русского дома, ужесточить контроль за въездом россиян и предложить новые санкции в Евросоюзе.
0: Про образование.
2: Обществознание в российских школах с этого года будут изучать только с 9 по 11 классы. Как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение, в прошлом году предметы исключили из программ 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8. Освободившееся время направлено на расширение курса истории. В частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина

0: При этом 9 и 10 классы уже перешли на новые единые учебники по обществознанию. Для 11-классников их ведут с сентября следующего года. В обновленном курсе намерены усилить связь с историей, литературой и географией. А Банкина также опасается, что из-за концентрации курса обществознания в старших классах части школьников будет сложнее получить достаточно глубокие знания по праву, экономике и другим разделам предмета.
1: Про штрафы.
0: Автовладелец может оспорить штраф со камерой, если в момент нарушения за рулем находился другой человек. Как рассказал телеканалу 360, автоюрист Лев Воропаев, в жалобе нужно указать фактического водителя и попросить вызвать его для подтверждения этих обстоятельств. По закону собственника могут освободить от ответственности, если подтвердится, что автомобилем в момент нарушения пользовался другой человек. На обжалование постановления дается 10 дней с момента получения его копии. Эксперт советует сначала обратиться в орган, который вынес постановление, а если штраф не отменят, идти в суд. Официальный курс доллара на завтра составляет 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей и 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
3: Да хватит, понятно. Не буди.
4: Добрый вечер.
5: Добрый вечер, друзья. Что, спится? Или не спится?
6: Все нормально, все с нами.
5: Не усыпайся.
6: Замечательная активная компания. Некуда спать, значит, целый час вроде вместе. У нас много интересных тем, гостей и так далее.
3: Ну что, привет, да, дайте поздороваться.
5: Давайте, давайте, еще раз поздороваемся, да. Ну и по поводу сна, если опять-таки продолжать тему, я просто подумал, да. Вот действительно наши люди мечтают просто выспаться. Как мы можем им в этом помочь, да? При помощи игры, допустим, много денег

0: Ретрит.
1: Ретрит. Ретрит. Ну а что, такой можем? Можем, правда. Все в наши силы, друзья мои. Главное, чтобы вы участвовали в игре «Много денег» на Авторадио этого сезона, 13-го сезона. И напомню, уже 10 сентября одно из желаний наших слушателей будет исполнено.
0: Возможно, там как раз будет ретрит, поездка куда-нибудь на острова, где человек отдохнет, получит удовольствие, выспится и будет прекрасно себя чувствовать, потому что он слушатель Авторадио, который слушает, любит эту радиостанцию, и она ему отвечает взаимностью.
2: Но, как вы уже поняли, 10 числа будет суперфинал нашей игры «Много денег», а перед этим будет репетиция. Репетиция того, как вы зарабатываете деньги, поскольку в субботу и воскресенье вас ожидает супервикенд. Это значит, что играть мы будем очень часто, каждый час, а то и несколько раз в час, для того, чтобы вы становились богаче.
3: Вечернее шоу.

0: счастливый человек спит 8, а то и 9 часов в сутки, а продолжительность его жизни составляет 70 лет, то во сне он проводит 23 счастливых года. Сон – одна из важнейших потребностей организма, переоценить его невозможно, его ценность. Но мы периодически относимся безответственно к своему сну. Сейчас нас за это поругает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. Роман Вячеславович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, какая часть россиян безответственно относится к своему сну? И в чем вы видите причину?
1: К сожалению, подавляющее большинство людей относятся безответственно. Знаете, прекрасное выражение «в гробу отоспимся». Мы сейчас будем что-то достигать, а потом как-нибудь.
2: А потом но отдохнем,
1: есть прекрасное... да. Но есть второе прекрасное выражение «проживем ярко, но недолго». Потому что лишение сна вообще-то увеличивает смертность. Вот простая зависимость. Не поспал, быстрее умер. Так что лучше все-таки думать о хорошем сне. Как еще говорил Эйнштейн, я сплю треть жизни и не самую худшую.
3: Не, ну давайте не сразу усугублять.
0: Давайте не сразу умирать, да.
3: Да, ну плохой сон – это вот шаг к чему, допустим, да? Что может пострадать в первую очередь?
1: Вообще лишение сна, если человек сутки не поспал, это как средняя степень тяжести опьянения. Какие решения принимает человек, когда он пьяный? Ему море по колено, он начинает думать, что он прямо вообще, так сказать, может все решить. Если руководитель не выспался, он начинает практически такие же решения принимать, неосознанные, неправильные. И, в общем, еще Билл Клинтон как-то сказал, экс-президент США, что самые глупые решения я принял, когда был невыспавшимся. Это первое.
2: А, это вот на что он намекал-то.
3: Значит, он регулярно не выспался.
1: Ну да. Второе. Иммунитет падает, нарушается гормональный профиль, у нас нарушается работа желудочно-кишечного тракта, язва двенадцатиперстной кишки, колиты и так далее, и так далее. То есть много чего из-за недосыпа бывает. Поэтому, дорогие друзья, высыпаемся.
2: Так, увидел тут ряд публикаций о том, как правильно просыпаться, и поэтому к вам есть ряд вопросов. Вот говорят, что ставить несколько будильников, ну там, раз в 5 минут, это вредно.
1: Да, если это 1-2 раза, я сам так делаю. Если мне нужно встать в 7 утра, у меня первый будильник срабатывает без 10, потом без 5.
2: Друзья, профессор, но... так делает, значит, можно.
1: Но если человек в течение часа каждый раз откладывает там 12 раз будильник, то уже у него будет плохой сон раз. Он все равно этот час потеряет, потому что он не будет нормально высыпаться. А второе, еще чувство вины возникнет. Как же так? Я лежал, не спал, и вообще все плохо. Вот так день начинать нельзя.
0: Понятно. Свежая новость. Говорят, что плохой сон делает из человека одиночку, что ему сложнее такому человеку налаживать связи в обществе.
1: А это даже огромное исследование было такое McKinsey, как раз вот в плане когнитивных функций, что человек хуже проявляет эмпатию, то есть он хуже понимает других людей. Ну, естественно, и, соответственно, хуже знакомится, хуже, не знаю, общается и хуже руководит. И в этом смысле, да, человек не выспавшийся, это фактически одиночка.
3: Может, я сейчас глупый вопрос задам. Вот насколько качество сна зависит от того, что ты съел и что ты выпил перед тем, как лечь в постель?
1: Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Вообще процесс пищеварения, он активен, он требует затрат энергии. Если вы съели перед сном рульку, то, извините, у вас будут кошмары сниться о том, как ужасно все происходит у вас в кишечнике, в желудке.
3: А с другой стороны, я не могу голодным, а я вот голодным не могу ложиться. Мне надо все равно, чтобы что-то было в животе.
1: Иначе есть как-то... такое правило жменьки. Вот все, что жменьку помещается... Ну, я вообще, кстати, съедаю, я съедаю орешки миндальные. Каждый орешек 6 килокалорий. 15 орешков прекрасно дают чувство небольшое насыщение и неизбыточное чувство голода ночью.
0: Спасибо огромное. Да. Как всегда, масса полезных советов. С нами был врач-сомнолог Роман Бузунов. Всего
3: спасибо.
0: Доброго.
3: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Царатве 53-0012. Окна само.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк.
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк.
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк.
4: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов.
2: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
3: Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Друзья, еще есть одна новость, о которой имеет смысл поговорить, поскольку число мужчин, которые уходят в декретный отпуск, выросло аж в 8 раз. При этом каждый десятый отец сталкивается, внимание, с послеродовой депрессией.
2: Да что
1: по крайней
2: говорите?
1: Мере, утверждают средства массовой информации.
2: Как это выражается?
1: Ну и все-таки, как же чувствует себя мужчина? Что ты смеешься?
3: Потому что я единственная женщина в этой студии, которая... Ну ладно.
2: У которой
1: хорошо,
2: не было депрессии.
1: Давай все-таки поговорим со специалистом,
3: да,
1: поскольку
3: конечно.
1: В гостях у нас неонатолог, специалист по детскому развитию и еще много кто. Владислав Ченчак. Владислав, привет.
4: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Да. Очень рады, что пришли.
1: Да, хочется начать с вопроса по мотивам этой новости про мужчин в декрете. Как вообще отцы себя чувствуют в таком вот декретном отпуске? С какими трудностями они сталкиваются? Все-таки вам, как специалисту, это гораздо виднее.
4: Ну, тут надо учесть и похвалить пап, что последние годы 2-3 они стали реально включенными. Потому что до этого у нас был какой-то такой заядлый стереотип, что мужчина это про то, что...
1: Зарабатывает деньги,
4: кормилец. Я хожу на работу.
1: Теперь он не может зарабатывать деньги. Поэтому надо хоть как-то оправдывать, да?
4: Да, и это реально здорово, что отцы сейчас стали очень включенными. Я ездил вот в Краснодар. Какой я в Краснодар ездил? В Ростов-на-Дону.
1: Ну, и тоже
4: Краснодар
1: рядом.
4: Тоже хочу, да.
2: Ну, что там, 300 километров?
4: Вот, и я туда ходил на встречу отцов, и отцы сейчас стали создавать такие свои чатики-комьюнити, вместе гулять по городу и обсуждать вот проблемы детей.
1: Одни или с детьми?
4: Ну, с детьми, конечно. Но там прикольно было, что папы такие собрались, пиццы себе заказали на столике, да, и вот мам так не делают почему-то. И сидели, обсуждали проблемы мирового масштаба.
3: Прям по-серьезному.
1: А какие у них проблемы? Вот расскажи, пожалуйста.
4: Что ребенок, допустим, плохо спит.
1: То есть абсолютно вполне житейские проблемы.
3: Да. О чем разговаривают мамы? Ну, то есть, в принципе, то же самое.
4: Да, то же
1: только
4: самое.
1: Без спиц.
4: Только без спиц, да. И без мороженого. Чего тоже прикольно, что приезжают на вот эти вот сходки отцов, они сейчас по всей России. Приезжает телевидение, и, значит, папам сдают мороженое, которое с детьми гуляет.
1: В отличие от мам.
4: Да.
1: А что за трудности, с которыми они сталкиваются, и самое главное, как они героически их преодолевают?
4: Ну, это про, наверное, трудности погружения в эту систему, потому что всегда было как-то принято, что ребенок и все уходовые организационные процедуры — это про маму, да. А сейчас нужно как-то немножечко нейронную сеть у себя в голове садаптировать под то, что... Ты тоже активный участник процесса, если ты хочешь, чтобы твой маленький человечек на дистанции с тобой дружил, взаимодействовал, коммуницировал, то будь добр, уделяй этому время и внимание.
2: Так, ну вот ты основал онлайн-школу «Главная мама РФ».
4: Так.
2: Есть такое. Ну, не пора ли уже переименовать, во-первых?
4: А, вот да, кстати. И тоже сейчас мы замечаем прям тенденции, что даже вот школы, которые подготовы к родам, да, всегда пишут, типа, что для мамы. Сейчас это уходит в то, что для родителей, для мамы и папы. Потому что папа должен быть активным участником процесса.
1: Вовлеченным.
4: Да, и вот тут есть важное замечание, которое тоже очень хотелось бы протранслировать, потому что когда вот разговор в семье происходит о папе, всегда такой тезис есть, что папа помогает. И вот это вот на самом деле прям ловушка и очень большое когнитивное заблуждение. То есть папа должен не помогать, а разделять ответственность за этого ребенка. У нас это как работает, что мама должна

0: дать задачу, проконтролировать исполнение этой задачи, ну и похвалить мужчину, что он молодец. Но это работало, это так работает, и работало точно так же. Но сейчас как будто бы мы стараемся этот нарратив поменять в сторону того, что папа не помогает, а папа разделяет ответственность. Он сам вникает и вовлекается в то, что... Какие подгузники есть, какая адаптированная молочная смесь, как выйти с ребенком погулять. Даже вот элементарно прогулка, да? Как она организовывается, когда папа решил, что он пойдет гулять с ребенком.
1: Папа,
0: да?
1: Оделся.
2: Обычно
1: папа
2: суббота.
1: Оделся. Потому что ребенок уже в коляске.
2: Обычно суббота, это да. И так смотришь, папа выходит.
0: Подгузниками упакован, смесью там, не знаю, или кормежку упакован.
1: Бутылочка, конечно.
0: Да, про время тайминг проинформирован.
3: И всегда на связи.
0: Да, и всегда на связи.
1: Во сколько надо быть дома?
2: Нет, Влад, ну что-то кто-то все-таки должен быть главным, но нельзя, вот понимаешь, вот так вот
3: разделять,
2: потому что все равно будут некие споры и так далее в воспитании. Все-таки женщина решает, вот, а мужчина подчиняется. Почему это плохая схема? Я не понимаю.
3: Да, ну, я как раз хотела, простите, что да. я просто присоединюсь к этому вопросу. Мне вообще интересно, почему сейчас вот эта вся история возникает, что папы собираются, кучкуются в клубы, что папы восемь раз чаще уходят в декретный отпуск, и они вот все... Что провоцирует сейчас всех вот именно в это время вот пересмотреть свои исконные патриархальные
1: поменять
3: взгляды?
1: Поменять нейросети, ну, что называется.
0: Да просто потому, что, я не знаю, так нельзя, наверное, говорить, но можно запикать, наверное, женщины, правда, охренели от того, что на них навалилось за...
1: От этого?
0: Да, от того, что навалилось за вот эти вот последние десятилетия, что она полностью жертвует своей карьерой ради этого ребенка. То есть декрет и 9 месяцев беременности — это 4 года, когда тебе очень сложно что-то изучать, что-то новое погружаться, гулять, там, не знаю,
3: чем-то заниматься. Ну, либо жертвует всем, как говорится.
0: Да, да, то есть они... Женщины начали понимать, что они жертвуют всем, а мужчина просто ходит на работу. И тоже женщины на форумах много такого читал и видел много видео, где они рассказывают о том, что, господи боже, я смотрю на своего мужчину, который там зимой, я не знаю, там просто чистит машину и завидую ему, какой он счастливый. Что я 24/7 в этом цикле сумасшедшем кручусь, там с подгузниками, кормежками и ребенышем, который растет.
2: Пойди,
0: и контролирует
2: выйди, почисти
0: все.
2: Тоже, там минус 25, ветер, и почисти машину, конечно. С удовольствием, а я посижу дома, покормлю ребенка.
1: А потом выйду в тепле.
0: Нет, а это, конечно, классно вы придумали. Я просто вот реально, вот лично вам предлагаю, давайте вот какой-нибудь там тест проведем, и вас на, там, не знаю, 3-4 дня закроем в квартире, и вы будете с маленьким орущим человечком, который писает, какает со сменой подгузами.
2: У меня
0: и
2: это
0: вот
2: было в жизни дважды уже. Да. Да, я был с маленьким человечком.
3: Но
0: нет, одно дело, когда это там 2-3 дня,
2: понимаю,
0: и когда
2: да,
0: мы как мужчины, грубо говоря, заменили, да, там женщину дали ей отдохнуть, а когда это у тебя 24/7, это как цикл фрустрации какой-то, из которого ты не можешь выйти.
3: А жена на работе чистит машину, опять-таки, да?
2: Не, ну, давай не будем исключать то, что ты говоришь, вот жена дома, а мужчина на работу. Жена тоже работает, и при том, при всем еще успевает после этого с ребенком заниматься и так далее. Ну, во всяком случае, так было.
1: И ужин приготовить.
2: Принято, да, в былые времена. И, ну, женщины вот как-то выдерживали это. Но сейчас вот, вероятно, настали другие времена.
0: Да не то, что они не выдерживают сейчас. Они и сейчас это могут выдерживать. Просто зачем и чтобы что, если можно это разделять и вместе эту ответственность нести.
3: А вот
0: и...
3: какие есть плюсы для малыша? Давайте еще с точки зрения именно этой профессии.
2: Если папа появляется.
3: Да, если именно больше им занимается отец, а не мама.
0: Ну, каких-то специфических плюсов, если кто-то больше, кто-то меньше, наверное, в науке нет. Здесь больше, наверное, про привязанность, что папы очень часто отмечают эту историю, что родился маленький человечек, а там в 5-6 месяцев, когда уже такие социально-коммуникативные навыки на пике возможностей, ребенок просто там орет на отца при виде, не хочет сидеть у него на руках, не хочет с ним коммуницировать, не хочет с ним взаимодействовать. Потому что у мужчин опять есть стереотип, что с ребенком надо взаимодействовать только тогда, когда он становится готов к этому.
1: Да, когда он умеет говорить, выражать свои
0: когда
1: желания,
0: когда можно машины показывать,
2: когда можно
0: футбол
2: поиграть
0: интересно.
2: Вместе.
1: Или хотя бы посмотреть.
2: Да, или в PlayStation.
0: Но на самом деле все может начинаться прямо с роддома, и даже сейчас у нас там в... ну, это не официальный, там, не натальный протокол, но это практикуется в современных родоспомогающих учреждениях, что у нас есть там контакт кожа-кожа, то есть человечек новорожденный рождается, и у нас есть тепловая цепочка для того, чтобы сохранить тепло и осеменить кожные покровы ребенка. И в некоторых ситуациях, по медицинским показаниям, с мамой мы это сделать не можем. И здесь нам на помощь приходит мужская волосатая тестостероновая грудь. То есть папа может расстегнуть рубашку этого новорожденного младенца, прикладывают к папе. Это тоже очень
3: важно. Есть случаи уже так делать?
0: Конечно. Это нормальная стандартная практика.

0: роддомах такое делают.
1: Я просто не понимаю,
2: да, как, никогда не в роддоме.
1: А как же выросла масса поколений людей, для которых то, о чем ты сейчас рассказал, абсолютно ну, чуждо было, да, ну, да, совсем еще несколько лет назад. Ну и туда, уходя в прошлое.
0: Выросли? Но, да, выросли, да, конечно, выросли, но мы же стремимся к каким-то улучшениям, и мы стремимся какие-то ошибки, которые вытекали там, сейчас, в данный момент, модернизировать и сделать лучше.
2: Ладно, ну, мне кажется, вот нормальный мужчина, понимающий, любящий мужчину и свою женщину, и свою семью, он всегда в процессе воспитания, да, ребенка, и если он видит, что его женщина реально ну, не выносит уже, не вытягивает на тебе.
3: Не вывозит,
2: да, он, конечно же, помогает и тоже участвует в воспитании детей. Мне кажется, уже действительно те стереотипы, о которых мы говорили прошлых лет, да, они уже, ну, скажем так, исчезают уже без всяких школ и так далее.
3: Но для кого-то нужны, понимаешь, внутренние позывы, а кому-то важно вступить вот в эти отряды,
2: комьюнити,
3: да, то есть это тоже, ну, пусть так, мне кажется, пусть тут так, в любом
2: согласен.
3: Случае все пути, да, все пути оправданы, главное, чтобы они приводили к тому, чтобы это делегировалось, это разделялось, ответственность, чтобы была на двоих за то, что у вас появилось чадо в семье.
0: Безусловно.
1: Про плюсы мужчин в декретном отпуске мы поговорили. Есть ли какие-то минусы?
0: Ну, да, какие минусы?
3: С маленьким для человечком. Мужчины, для психики.
1: Если для мужчины, естественно.
2: А, ну, нет, отцы уже получают капитал.
0: Ну да, там даже есть отцовские капиталы, тоже в законопроектах планируется что-то
1: про
0: такое.
1: Что планируется,
0: прям,
1: видишь?
0: Да, дойдет, будет. Вот, то есть... Декретный отпуск и еще какие-то истории про дополнительный отпуск на младенца, на уход за младенцем. Тоже прикольно, что помимо у тебя основного отпуска, ты можешь еще сходить на 24 дня, потому что у тебя появился маленький человечек.
2: Класс.
3: Да. Хорошо.
1: В общем, друзья, я так понимаю, что это только начинается.
2: Да.
1: Есть о чем разговаривать, есть еще
3: есть о чем продолжать разговор.
1: Да, и продолжать разговор. Огромное спасибо, неонатолог, специалист по детскому развитию Владислав Чинчак был у нас в студии. Ну и я уверен, что это не последняя наша беседа.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября 2020 на НТВ 6+.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: нормально выспаться можно и за 5 часов. Просто лег и спи. Все.
1: Это у кого такой рецепт?
0: Василий нам написал.
1: Молодец, Василий.
0: Лайв-чат, да. То есть никаких проблем. Надо, спи. 5 часов, хорошо, 5 часов встал, пошел.
1: Ну, это как я говорю, как в анекдоте про богатого и бедного. Помнишь, на классике встречаются, да? Че у тебя какие проблемы? Бедный говорит, да вот, не доедаю. А богатый говорит, ну, надо себя заставить. Да, ну, то же самое, это не досыпаю. Ну, слушай, надо себя заставить.
0: Итак, высыпаетесь ли вы? Какое качество сна у вас? Да, что мешает вам быть в каком-то режиме? А сегодня об этом говорим. Давайте послушаем, что тут еще нам написали.
1: Добрый вечер, говорит Юра. Сна всегда мало. Очень хочется вздремнуть после обеда, если есть такая возможность. Никогда ее не упускаю. А так, если организм зовет отдохнуть, не надо спорить с ним. Это пойдет только во благо.
0: Ну, прекрасная вот философия у вас, Юрий. Философия... Я так предполагаю, вам удается ей соответствовать в жизни по-настоящему. Я тут сложно поспорить, да, но сложно ну, осуществить.
1: Вот, ну вот этот рецепт Штирлица, 20 минут, да, у него там сколько было, да? 15-20 минут, да.
2: Через 20 минут он проснется.
1: Не знаю, меня, вот для меня идеально тоже работает. Иногда нужно днем прям 20 минут встаешь и дальше можешь работать.
0: Привет! Сплю катастрофически мало, 3-4 часа, встаю в 4 утра. Просыпаюсь сама, без будильника. Поваляться не умею. Сплю очень чутко, обязательно должен работать телевизор, без него не усну. Да, то есть, представляете, человек спит по 4 часа.
1: У меня, да. Телевизор еще.
0: Но при этом человек спит 3-4
2: часа. И встает без будильника.
0: Встает 4 часа, встает без будильника, при этом еще должен лопотать чуть телевизор. Легко езжу по ночам, на дальнее расстояние по трассе. Могу остановиться минут 10 сна, и все, меня хватает на 500 километров. Я не могу сказать, что я не высыпаюсь. Нагрузка большая, так как работаю на двух работах, но это не мой выбор, такой организм. Сама я недовольна. Даже в гостях остаться не могу, потому что все спят, а я как лунатик хожу, потому что все, у меня такой режим. Вы как Владимир Ильич Ленин, если...
2: Если что.
0: Если верите.
1: Он по 4 часа спал, да, вроде как,
0: ну, вот,
1: говорят.
0: Вот, Марина тоже самое.
2: Наполеон вроде по 3 часа спал.
0: Марина, вы либо Наполеон, либо Ленин, в общем, вы сама.
2: Выбирайте, да. Ольга продолжает. В будние дни встаю в 7 утра, а вот на выходные еле-еле поднимаю себя в 12 часов дня.
0: Ого. Но... Вот сейчас все там ноги сказали, вам так нельзя.
2: Но Ольга, мне кажется, понимает, почему не высыпается. Ночью ест 4 раза.
1: Да ладно, да. Как это так можно? Но а зачем это, ночью?
2: Я не знаю, она не написала. Но это ее положение.
0: Я ее скоро есть, пора.
2: Ну, может быть, поэтому, говорит, не высыпается.
1: Слушайте, ну, сразу хочется вспомнить гениальную фразу нашего коллеги, который говорит, сон – это самое лучшее, что может быть. Да, во сне ты не хочешь спать, во сне ты не хочешь есть.
0: Ну, сам, во сне ты
1: вроде
0: не хочешь
1: бы.
0: Есть, во сне ты не хочешь спать.
1: Да.
0: А все остальное время, да.
1: Ой, друзья, ну что, я предлагаю на этом пока закончить, но, конечно же, будет наша замечательная снотворная пародия через 10 минут, не прослушать.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина,

0: Ну что, друзья, сон – это наше все. Можно много присоединяться к различным ученым, аналитикам, социологам, которые выясняют, сколько времени спят в отдельно взятом регионе России. Кто-то спит 8 часов 43 минуты, кто-то спит больше 10 часов. Но мы же понимаем, что здесь раз на раз не приходится, и каждому человеку нужно определенное количество сна. Желательно не меньше, 8 часов – это, конечно, в идеале. Но мы понимаем, что в реальных условиях...
1: Ну, понимаешь, такого... разные периоды жизни просто у человека бывают. Да. Особенно, когда дети маленькие.
0: В реальных условиях такое, конечно, практически невозможно. И огромное количество предложений тоже поступает, каким образом спасти ваш сон, в том числе и предложение даже сделать тихий час на работе.
1: Кстати, это было бы замечательно. Давно об этом говорят. Вот это вот сиеста, ну хотя бы минут на 15-20.
0: Слово сиеста круче звучит.
2: Рассказываю, значит, всем слушателям по секрету. Мои коллеги давно выбивали момент, чтобы у нас рядышком с нашим кабинетиком где-нибудь стоял еще мягенький, удобненький диванчик.
1: Да, и это было прекрасно.
2: Пока только заслужили кресло.
0: Ну что, знаешь, надо с чего-то начинать.
1: Да, но пародия тоже по этому поводу есть.
2: Это?
1: Вот, мечты воплощаются.
3: Вечером

0: Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
0: ОКР-1176-7476-78-07-61. Город Москва.
2: Раз, сма два, смотри. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
3: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
4: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
4: Горько.
6: Все разрушилось. Все.
4: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
4: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Крыму топливо начнут продавать по 2 часа утром и вечером. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова, поставки топлива пока не покрывают потребности региона. Продажи будут проходить дважды в день с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Перед открытием АЗС власти будут публиковать карту заправок, где есть бензин и дизель. Проблемы с поставками

0: И курс евро 100 рублей 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

знаю, как там в Голливуде, друзья, но по советской киноклассике Москва тем самым слезам не верит. Поэтому сухих глаз желаю вам. Вечер уже второго дня, осени в разгаре, и ничего, полет нормальный. Меня зовут Денис Левашов.

0: в одной компании. Отдыхайте с удовольствием и получайте удовольствие, вот как раз то самое, от окружения.
1: Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
4: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще...

0: Сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
2: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айнапарк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айнапарк!
3: Яркие каникулы?
4: Айнапарк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная. Каждая улыбка под надежным контролем и технологией.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе оказать выдачу кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Мало Сбербанк. Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES. Комплектация цена 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: И время. И деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Авторадио.

0: мало кто знает, но прежде, в далеком 89-м году, она выступала в качестве бас-гитаристки в легендарной группе «Комбинация». Но затем, благодаря отцу, решила начать сольную карьеру и не прогадала. Анжелика Варум в эфире «Авторадио». Мы под ее танцевальную песню делаем этакий финт и отправляемся в страну медляков. Минорные ноты тоже важны и нужны. Слушаем их. Меня зовут Денис Левашов. Доброго вам вечера.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом же первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
0: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-2.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26. Скидка 15%.
6: От цели 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27.
7: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Кофе-растворимый «Жокей» с добавлением цикория 199,90 за 90 грамм.
8: Предложение действует с 1 по 3 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
10: Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: МК АЗ-68. Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 59,99 рублей. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на автора.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам 7 сентября. 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС, Берлин решил закрыть российское генконсульство в Бонне, прекратить работу русского дома и ужесточить контроль за въездом россиян. Поводом стали обвинения Москвы в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Россия их отвергает. Ответ МИД вызвал временного поверенного Германии Бернда Финке и назвал действия Берлина провокацией.
0: Про авиацию.
2: Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в Россию после отмены части рейсов. Как сообщает Интерфакс, перевозчик объяснил сбой техническими и операционными причинами. Сейчас, за исключением уже отмененных вылетов, рейсы выполняются по расписанию. Для пассажиров, которые не смогли улететь, Pegasus планирует дополнительные рейсы. В Российском союзе туриндустрии рассчитывают, что расписание полностью стабилизируется к концу дня, при этом массовых жалоб от туристов сейчас не фиксируется.
0: Про деньги.
2: Минфин отказался от идеи ограничивать внесение наличных через банкоматы. Как сообщает РБК, ранее обсуждался лимит в 1 миллион рублей для каждого банка, который мог заработать уже этой осенью. Однако замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что таких планов больше нет.

0: Инициатива входила в план по обелению экономики. Ограничения предлагали ввести, чтобы усложнить попадание в банковскую систему денег неизвестного происхождения. Сейчас законодательство не устанавливает лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы.
1: Про ГИБДД.
0: Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет «Коммерсант», с 1 сентября полиция может отключать от системы операторов, которые оформляют диагностические карты без реальной проверки автомобилей. Изменились и правила ТО. Теперь дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию машины. Для такси техосмотр остается обязательным ежегодно, а для автомобилей старше 5 лет – раз в полгода.
1: Про нововведение.
0: С 1 января в России появится жилищный вклад. Как рассказал агентству Prime финансист Денис Астафьев, он позволит копить деньги на покупку жилья с повышенной страховой защитой до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 тысяч. По сути, такой вклад объединит накопление и будущую ипотеку. После того, как клиент соберет минимальный первоначальный взнос, банк сможет сразу рассмотреть заявку на кредит на льготных условиях. Кроме того, появится социальный вклад для россиян с низкими доходами и получателей мер господдержки. Максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Срок 1 год с возможностью продления.
1: Про цифровой рубль.
0: Крупнейшие российские маркетплейсы начали принимать оплату цифровыми рублями. Как сообщает «Комсомольская правда», новая возможность уже появилась у Wildberries, Озона и Яндекс.Маркета. При оформлении заказа цифровой рубль можно выбрать среди способов оплаты рядом с банковской картой и СБП.

0: цифровом кошельке на платформе Центробанка у каждого человека может быть только один такой кошелек, а доступ к нему предоставляют через приложение банков. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составляет 86 рублей 99 копеек. Курс европейской валюты тоже на завтра 100 рублей 82 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

никто не осудит вас за желание выиграть призы и подарки в нашем эфире. Друзья, вовсю продолжается 13-й самый счастливый сезон игры «Много денег». И мы приближаемся к очень важному событию. 10 сентября, то есть уже в четверг на будущей неделе, состоится 3-й из 5 суперфиналов самой щедрой игры российского радиоэфира. И мы обязательно осуществим чью-то мечту. Как вы знаете, у нас уже 2 счастливчика есть. Вера из Москвы за наш счет закрыла автокредит, а Евгений из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе, и он его получил. Вот такие мега-призы. Вообще мечты могут быть самые разные. Например, один из наших слушателей хочет обзавестись фермой для выращивания форели. Ну, мечтайте, друзья, тоже. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы воплотить ваше желание в реальность. Все, что вам необходимо для того, чтобы принять участие в суперфинале, зайдите на сайт авторадио.ру. Обязательно поменяйте гудок мобильного на гимн авторадио и расскажите о своей мечте. И все. Слушайте внимательно эфир и не пропустите звонок из нашей студии. Напомню, суперфинал 10 сентября. И это еще не все. В эти выходные мы такой вот суперфинал отрепетируем. Розыгрыши денежных призов будут проходить каждый час, возможно, даже чаще. Так что планируйте свои выходные правильно, чтобы не пропустить супер-уикенд игры «Много денег». Шансы велики.

Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само. Космо.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнит. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
7: Окошкина! Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Кто-то любит поезда, кто-то самолеты, а кто-то вообще предпочитает отдых поближе к дому. Независимо от того, что предпочитаете вы, желаю вам, чтобы все ваши планы в отпуске, в выходные, в праздники воплощались в жизнь, и вы были счастливы. У микрофона Денис Левашов. Продолжаю оставаться вашим проводником в мир лучшей и любимой музыки на Авторадио. Держитесь нашей волны.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
6: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
7: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России.

может навредить здоровью. Врачи установили, что резкое пробуждение утром по неожиданному звонку негативно влияет на работу сердца. Так что, друзья, старайтесь звук своего мобильника на ночь включать. Целее будете. Здоровья желаю вам. В студии Авторадио по-прежнему Денис Левашов. И от такой танцевальной клубной музыки предлагаю перейти к бодрой, но уже рок-н-ролльной песне. Приятного вам во всех отношениях осеннего вечера желаю вместе со следующей песней группы «Чайф».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600.

0: 3 пятерки 2.
1: Окошкина.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна-парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна-парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна-парк!
2: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.

0: Партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
2: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
3: Реклама на авто.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

растекается эта песня в сердцах миллионов слушателей. И вообще такое действие, конечно, на нас оказывает каждый хит, который звучит в эфире Авторадио. И следующий совершенно точно не исключение. Друзья, трек Леонида Агутина продолжит поздний вечер на Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Завершаю свою смену. Завтра обязательно встретимся. И на дорожку скажу, и напомню даже, что мы с вами середину-то будни перешагнули. Дальше легче, а там и до выходных недалеко. Берегите себя.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 71555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П. 321-667-01-046-98.
2: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Иногда, конечно, находиться в тишине – это полезно, говорят, восстанавливает нервную систему, но тишины в эфире авторадио вы никогда не услышите, поэтому, как только скучаете по любимой музыке, при первой же возможности настраивайтесь именно на нас. Иван Прудников все так же у микрофона. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит, и давайте сделаем капельку, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек.

0: Евгений Крицкий.
1: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
0: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
1: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
2: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого.

0: денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ-64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Реклама на автора.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна парк!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
6: Акции действуют до конца года.
0: Реклама на автора.

Ярко, с удовольствием и легко двигаемся исключительно вперед под звуки первого автомобильного радио. Тем более, если вы находитесь сейчас за рулем, надеюсь, дороги будут для вас по-настоящему безопасными. Но, естественно, мы остаемся рядом на дорогах во всех смыслах этого слова, на дорогах жизненных в частности. Поэтому сделаем авторадио погромче и вперед, дорогие. Как договорились, только вперед. У микрофона Иван Трунников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00-612 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
0: Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77 81 939. Выдано Роскомнадзором 24

Но если воспоминания всегда будут только приятными, почему бы не оставить их у себя в памяти? Я думаю, не самый плохой ход, но, конечно, жить нужно днем сегодняшним, с уверенностью заглядывать в день завтрашний и, разумеется, строить планы, которые обязательно должны реализоваться. По крайней мере, Авторадио для этого также будет делать все возможное, то есть поддерживать и музыкально, и, разумеется, добрым словом. Пусть осень покорится каждому. Прекрасное время года, особенно если на это настроиться. Иван Прудников и прямой эфир Авторадио продолжается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на гимн, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения.

0: Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
2: Жизнь.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айнабан!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айнабан!
0: Яркие каникулы?
1: Айнабан!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один